0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Им так хотелось любить на их земле невезучей. Им так хотелось любить, все страхи преодолев. Им так хотелось, что вот лишь только выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет: союз огня и воды почти всегда обречен. И сколько им вместе быть, лишь только время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь земная и неземная. Когда довольно двух слов или касание руки, и двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз вопреки. А двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз всему вопреки. Приходит из ничего, чтоб каждый мог отогреться. Но что забавней всего, приходит, не уходив. Поскольку Бог есть любовь, ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, себя на всех разделив. Поскольку Бог есть любовь,

им, как хотелось любить рай в шалаше обустроив. Им так хотелось любить всем звездам наперекор. Бог вертит веретено, а что до наших героев, вы не поверите, но вы не поверите, но вы не поверите, но у них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить, им так хотелось любить.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Я боюсь звонков в 5 утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще. Не до сна.

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после все

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру звездочка 125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатно.

0: и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку?

0: Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи. Принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Мы волки, и нас по сравнению с собаками мало. Под грохот двустолки

ложились на землю без стона, но мы уцелели, хотя и стоим в

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: 20 лет желания богаты и подряд не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи трубадур.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня.

Белее пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Волчков Александр Викторович, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что найдут? То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Что тут сделать? Просто смириться? Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, последствия могут быть серьезными, а порой и необратимыми.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Он постоянно ощущается. Мир мужчины сужается до одной точки, где бы опорожниться. И чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на израильскую формулу Salutem Pro.
2: Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного, звездочка 125. Расскажите подробнее про Salutem Pro.
3: Salutem Pro – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, помогают сохранять ее размеры и нормальное мочеиспускание. И что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя.
2: А ведь из-за застоя может возникать дискомфорт и напряжение.
3: Именно поэтому в Salutem Pro вошли природные компоненты, задача которых – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии. Он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью. В том числе и интимный.
2: Всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте Salutem Pro. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Бензин подешевел в 27 регионах России. На прошлой неделе сильнее всего стоимость топлива снизилась в «Марий-Эл» на 2,5%. На 2% цены упали в Чувашии, более чем на процент, в Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области, сообщает Росстат. Кроме того, стоимость топлива сократилась в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что Петербургская биржа засекретит ряд данных, связанных с торгами топливом, после соответствующего указа президента Владимира Путина. Решение было принято в ответ на недружественные действия США и других иностранных государств и международных организаций. Новостройки среди миллионников России сильнее всего в этом году подорожали в Новосибирске почти на 15%. В среднем квадратный метр там стоит 185 тысяч рублей, сообщает РИА Недвижимость. Второе место занимает Воронеж, где средняя цена квадрата увеличилась на 10% и приблизилась к отметке 158 тысяч. На третьем месте Санкт-Петербург с ростом на 9% и стоимостью 389 тысяч за метр. В целом, с начала года новостройки подорожали в 14 из 16 городов-миллионников. Незначительное снижение цен отмечено в Краснодаре и Казани. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения в 15 регионах. Первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской и других областях. На старте в школах будет идти федеральный эфир. Короткие ролики в беззвучном формате о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент, сообщает РИА Новости. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: До 11 часов отсюда нам с тобой, Марина, не убежать. Да, дорогие друзья, да мы и не собираемся, честно говоря. Нам приятно проводить с вами время. Каждое утро с 7 до 11. Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы всех приветствуем. Желаем вам прекрасного настроения. 8 октября на календаре. Наверняка сегодня отмечается очень много праздников, но о них подробнее расскажет наш специальный корреспондент Марина Дымова. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуйте, Артем. Как приятно, что я ваш специальный корреспондент
0: как меня
1: по праздникам.
0: Слышно?
1: Студия, меня слышно?
0: Да, слышу,
1: Марина. Я сейчас нахожусь на Тверском бульваре около Большого Щита, где каждый день обновляются, какие праздники отмечает наша страна и весь мир.
0: Это не щит, это Марина, это Едвига Карловна приходит маркером каждое утро рисует. А вам кажется, что это электронный щит?
1: Афиша Едвиги Карловны, праздничная афиша. Так, сегодня день солнечных улыбок, Всемирный день зрения, день квашеной капусты, Всемирный день осьминога. Осьминог сочетается с капустой?
0: Я думаю, что с квашеной капустой все сочетается, Марин.
1: Ну, не знаю. Еще сегодня день зануды. Твой праздник. Поздравляю тебя
0: спасибо,
1: от всей души.
0: Спасибо.
1: День командира надводного, подводного и воздушного корабля. День работников дополнительного образования. Так, что еще? Ну, мне кажется, уже хватит.
0: В календаре Едвиги Карловны.
1: Сергей Капустник. Сергей Курятник, он же.
0: Он же и Капустник.
1: Я так понимаю, сегодня именины у Сергея. И в народном календаре, наверное, в этот день квасили капусту. Сергей должен тоже что-то квасить сегодня каждый. Так, а мы возвращаемся.
0: Сергей, если у вас один спросит, вы что это на рабочем месте прям квасите? А вы скажите, на радио «Шансон» сказали,
1: можно.
0: А
1: еще, знаешь, Артем, сегодня, в 1926 году, 8 октября, состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Вот так вот.
0: Здорово. Поздравляем вас, дорогие друзья, с этими событиями. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик».
0: И
1: еще Артем яйца будет чистить в прямом эфире.
0: Буду не чистить.
1: А что делать?
0: Разбивать.
1: А-а-а.
0: Но это потом все.

0: Кристиансен.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрый день.
8: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Марин, ты замечаешь, что в последнее время ты съедаешь больше, а чувство голода уходит медленнее?
3: Нет.
2: Надо было ответить «да», потому что
3: надо
2: овощи...
3: было репетировать тогда этот выход.
2: Мы вообще никогда ничего не репетируем.
3: Вот я тебе этого говорю.
2: Овощи и фрукты, дорогие друзья, могут быть до 50% менее питательными, чем раньше. Все это происходит из-за ухудшения почвы. Пшеница, яблоки, морковь и другие культуры потеряли от 20 до 50% калия, железа, селена и цинка. Поэтому для той же пользы может требоваться больше порций.
3: А что-то нельзя сделать, чтобы почвы стали более питательными? Может быть, как-то ухаживать за почвами?
2: Ну, почвы, они высасываются вот этими растениями с годами, понимаешь? Все меньше и меньше.
3: Ну, поэтому же некоторые поля отдыхают.
2: Некоторые поля отдыхают, да, это правда.
3: Ну, а что, например, вот что мне сделать, чтобы моя яблоня давала нормальные яблоки?
2: Только удобрения, Марин, только удобрения.
3: А удобрение это химия?
2: А удобрение
3: это химия? Это практически БАДы, а про БАДы мы вчера говорили, круг замкнулся.
2: А химия это калий, железо, селен и цинк, которые уходят из почвы.
3: То есть, в принципе, тогда, значит, нам все-таки надо переходить на витамины?
2: Ну, удобрять. Вам надо переходить, Марин, на витамин, а всем остальным
3: просто
2: удобрять.
3: На самом деле, как будто бы вот из той новости, которую ты рассказал, что теперь надо больше есть и пшеницы, и яблок, чтобы усвоить то же количество микроэлементов.
2: Да.
3: И новость, число людей с ожирением в России выросло почти в 2 раза за 5 лет. А тут, может быть, потому что люди такие, чувствую, в этом яблоке мало железа, съем 3.
2: Да, не наедаюсь одним яблоком, как раньше, поэтому, да, съедают больше. Красная икра.
3: Опять твоя любимая,
2: да,
3: что все, с ней не так?
2: Я не могу эти новости больше читать.
3: Но ты только такие можешь, вот у нас же есть другие.
2: Ну, я иду по порядку. Mm-hmm. А по порядку вот это номер 2 новости.
3: Давай.
2: Красная икра к Новому году может подорожать, внимание, до 40 тысяч рублей за килограмм. Вам Боже кажется, мой. Что в этом виноваты спекулянты, которые накручивают цены? Нет. В этом, оказывается, Марина, виноваты акулы, которые...

0: Акулы шоу-бизнеса или просто бизнеса?
1: Да если бы. Появились на Дальнем Востоке. Из-за потепления акулы пришли к Приморскому краю, Сахалину, и теперь охотятся на наш лосось. Потому что наш лосось, он вкусный, полезный, питательный, и в нем еще есть какое-то содержание калия, железа, селена и цинка, которого уже нет в почве.
0: И в яблоках, и в пшенице. Так, хорошо. А у меня новость такая, грустная для меня, наверное. Рижский цветочный рынок выставят на торги за 155 миллионов рублей. Я, к сожалению, рижский цветочный рынок купить не смогу. Угу. Участок земли у станции метро Рижская, на котором располагается и цветочный рынок, и универмаг Крестовский, уйдет на аукцион для комплексного развития территории. Здание либо снесут, либо его будет ждать реконструкция. Вообще какая-то... Вот Рижский вокзал, Рижский цветочный рынок, какая-то зона непонятная.
1: Кто-то ведь проклял это все, что связано с Рижем.
0: Все это выставляют на торги, да. И никто ничего не покупает.
1: Скоро вернемся, дорогие друзья, с черным ящиком.

0: готов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

выкупали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу,

0: Что же в черном ящике?
1: Внесите черный ящик. Ой-ой-ой. Он сегодня вроде и не тяжеленький. И в нем что-то трепыхается. Что-то в нем трепыхается, бегает. И как-то даже подозрительно себя ведет. Что это, Марина? Давайте угадаем.
2: В черном ящике находится нечто. Посмотри, я прислала тебе фотографию.
1: Да, ну-ка.
2: Это пугающе.
1: Ой-ой-ой, это правда.
2: Можно подумать, что это мутант.
1: Это отвратительно.
2: Что-то такое, знаешь, нейросетевое, но на самом деле
1: это
2: 35
1: лет. Это настоящее,
2: лет,
1: да? Так, смотри, сейчас люди будут писать. Люди будут писать, и люди уже пишут.
2: Что пишут?
1: Летучая мышь пишут, там еще что-то пишут. Я имею в виду, что сегодня, друзья, три слова должно быть.
2: Да.
1: Три слова.
2: Ключевой момент — три слова.
1: Если вы напишете одно слово или два слова, это будет неправильно, потому что в черном ящике что-то из трех слов. Или кто-то из трех слов.
2: Смотря в каком виде подавать. Короче, целая...
1: А это надо подавать?
2: Целая группа ученых потратила больше 30 лет своей жизни, чтобы вывести это.
1: Угу.
2: Израильские селекционеры выводили это для конкретных целей. Не брали деньги ни у родителей, ни у мам, ни у пап, ни кредитов, ни государственных грантов, а просто вот задались целью, что нужно им вывести вот такой вот вид.
1: Чтобы отсутствовало что-то привычное, что раньше было,
2: эту,
1: да?
2: породу, ученые преследовали сразу две цели. Первое, это впоследствии не нужно обрабатывать как-то. А это такое самое сложное дело, если вы хоть раз... Артем, ты уже что, есть правильный ответ?
1: Да.
2: Пока обычно... В общем, история в том, что невероятная порода была выведена, и если посмотреть на то, как это выглядит в обычной жизни, ну, как будто бы ты сошел с ума, и как будто бы...
1: Ожили мертвые вот эти вот... Из магазина вот эти вот пришли штуки и ожили, да.
2: Несутся они довольно часто, примерно раз в три дня.
1: Но слово «несутся» уже подсказка,
2: конечно. Из них никудышные, потому что конструкция тела не позволяет высиживать
1: Джек
2: кладку.
1: Джек Рассел Терьер. Несутся они, да.
2: Это, в общем, удивительно, как это выглядит. Короче, с головы до ног это все полностью лишено перьевого покрова.
1: Омская порода перепелов.
2: Идеально гладкая кожа. Но, в общем, зачем создавали такую породу? Улучшение терморегуляции в условиях жаркого климата Израиля и экономия на процессе ощипывания тушек на птицефабриках. Но при этом эти звери, эти птицы, они уязвимы к солнечным ожогам, к паразитам, к резким перепадам температур, к холоду. И, в общем, они могут выжить только в закрытых, контролируемых условиях. То есть они просто будут гулять по улице. Но, на самом деле, я как обладатель лысой кошки подтверждаю, это существа, которые не выживут в обычной, в реальной жизни. Поэтому то, что 34 года, 35 лет была эта безумная селекция в Израиле, и это выявили, и мы теперь можем даже любоваться фотографиями.
1: Мы... Да, поздравляем.
2: Есть правильный ответ?
1: Конечно,
2: да?
1: Конечно. Да, мы поздравляем. Очень быстро прислал правильный ответ. Сегодня Артем Мазуров, и мы его поздравляем. Он правильно написал, что в черном ящике сегодня лысая израильская курица. Дорогие друзья, если вы не видели это, обязательно наберите.
2: Или хотите, мы
1: поисковике.
2: Вам фотки пришлем, если
1: да.
2: вам лень.
1: Это очень необычно выглядит. Это...
2: Ну, это реально как будто бы...
1: неаппетитно, да.
2: Выбежало из духовки.
1: Да, что-то сорвалось. Что-то пошло не так на кухне. Вот, и вот, посмотрите, лысая израильская курица. Артем, присылайте номер телефона, мы вам...
2: Мне нравится реакция Ирины, которая подумала, что это Джек Рассел Терьер. У нее истерика, как сильно она была далека.
1: Да, лысая израильская курица. Прощай.

0: чтобы нас слушать, очки не нужны. Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова на радио Шансон.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не

0: ждет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: В доме моем случилась беда.
10: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
14: Такие новости.
15: Такие новости.
14: На радио «Шансон».
16: Итак, новости, которые порадуют сейчас всех дачников и огородников. Юристы сказали уже вполне официально, упавшие на участок плоды соседей можно собирать. Вот так. Плоды принадлежат собственнику участка, на котором посажено дерево или кустарник. Однако, если ветви выходят за пределы забора на чужую собственность или общую землю, плоды вправе собирать соседи. Вот. И если при сборе человек повредит ветки чужого дерева, то его могут привлечь к административной ответственности за умышленное уничтожение имущества. То есть ветки дерева соседа – это имущество чужое, Марин, знай об этом.
17: Вот. Подожди, если упало мое дерево на соседний участок,
16: ты виновата.
17: Я виновата. А если соседу упали мои яблоки или сливы, он ни в чем не виноват, он их собирает.
16: Он их собирает.
17: А где справедливость?
16: Потому что твои ветки не должны заходить за границы как бы твоего участка. Ну, по теории.
17: А если ветер?
16: Почему если ветер? Ветер что, яблоки через забор перекидывают у вас? обычно. Где
17: нет,
16: ты живешь?
17: Нет, я просто, ты говоришь, что...
16: Девочка Элли с татошкой.
17: Я просто... И помнишь случай, я тебе говорила, что был ураганный ветер, и у меня так. От Антоновки кусок, ветка прям обломилась, и половина ветки, ну вот, типа, она над забором повисла, угу. Половина на нашей стороне, ну, наша, видишь, которая от дерева.
16: А было бы дерево подальше, которая... от забора, ничего бы этого не произошло.
17: Дерево, когда сажали, даже заборов не было.
16: Не это знаю забор, ничего, это, ну, Марина. Я представляю интересы своего подопечного. Ваш сосед с вами судится, Марина, через меня. Я его адвокат. И он сказал, что это вы во всем виноваты. Слишком близко к забору сажаете деревья.
17: Можно свой забор было поставить подальше.
16: Вот можно было бы. Вызывайте кадастровую службу, мы все пересчитаем.
17: Что вы неприятный?
16: Согласен.
17: Зачем ты такой? Нельзя таким быть. Змея вот выползла из вентиляции ванной москвича, пока он принимал душ.
16: Зачем ты выползла? Нельзя такой быть. Сиди у себя там.
17: Причем такая, знаешь, стрёмная, красная такая, опасная змея.
16: Люди покупают вот этого всего.
17: Было на юге столицы.
16: Никто не хочет за этим потом ухаживать.
17: Маисовый полос. Ну, это змея не ядовитая. А почему не? Просто они же... Хочется им погулять, попутешествовать по трубам.
16: Змея должна жить в террариуме. Если змея вылезает из террариума, значит, что-то не так. Либо от нее хотят просто избавиться.
17: Ну, по идее, да, друзья, мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому давайте пусть ваши змеи в чужих ванных комнатах не выползают. Я просто однажды была в ресторане, и там в столах живут змеи.
16: Ой-ой-ой.
17: То есть стол стеклянный, прозрачный, они там на... Это так стрёмно выглядит, вот правда. Я сама родилась в год змеи, в принципе, мне надо уважать это животное. Mm-hmm. Но я понимаю, что, ну, это пугающе, правда. Если вот увидишь такое, что торчит голова змеи там из туалета или ванны, ну, с ума можно, я потом домой просто уже не вернулась, ну, реально.
16: Согласен, страшно. Так, прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за последние 135 лет. Спасибо тебе, Эль-Ниньо. Говорим мы в очередной раз. Средняя температура составила плюс 14,1.
17: Вот правда. Люди что правду на... про тебя пишут, что Артему сегодня можно таким быть, Марина. Сегодня же день зануды. Вы сами с утра объявили этот праздник. Ну ты реально, ты иногда такой легкий, простой и позитивный, а иногда прям вот такой занудный и немножко поддушный.
16: То есть как только я представляю интересы не твои, я сразу же превращаюсь в занудливого человека.
17: Ну, да.
16: А то, что это был радиоспектакль,
17: не, я не покупала адвокат билет на этот дачи. Радиоспектакль. Извините, конечно, и мне даже роль не выдали, если я не зритель, а
16: тебе
17: соучастник.
16: Выдали роль. Тебе выдали роль человека,
17: и ты должна ее нести.
16: Да, которая недовольна тем, что ее, видите ли, ветка яблони отломилась от урагана и попала на сторону соседа.
17: Да, каждый, да, вот это больная для меня тема, болезненная. Можешь
16: так вы, честно, не разобрались,
17: не разобрались с этой веткой? Но это все было все равно не при... Осадочек-то остался, как да. говорится. Каждая третья россиянка, Артем, мечтает угу. получить от своего молодого человека новомодный телефончик яблочный.
16: Раскладывающийся.
17: За 490 тысяч рублей.
16: Ну,
17: нормально,
16: конечно,
17: вообще?
16: Девушки знают.
17: Мужчины, кстати,
16: цену,
17: тоже
16: кстати.
17: Не отстают. Каждый пятый хотел бы получить такой смартфон от своей любимой девушки.
16: Давай скажем об этом в эфире. Мы тоже мечтаем о таких подарках.
17: Нет, я считаю, что подарок за
16: предел,
17: 490
16: конечно.
17: Тысяч рублей
16: это
17: очень
16: не
17: сильно
16: подарок.
17: Обязывает.
16: Да, это уже в ЗАГС надо идти после этого, конечно.
17: В ЗАГС?
16: Но если девушка тебе дарит
17: а
16: такой подарок...
17: А если уже ходили в ЗАГС?
16: Должен, значит,
17: а тебе такой телефон не дарят? Тогда надо тоже идти в ЗАГС разводиться.
16: В общем, дорогие друзья, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Самый честный. И, конечно же, звезды уже каждому знаку что-то напророчили на сегодняшний день.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 8 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ближе к выходным начинается интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. Настроение дня, песни «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Тельцы, а у вас появится возможность обернуть себе на пользу любые обстоятельства. Вас ждет успех и прибыль, а ваша песня в этот день — ступени Ярослава Сумишевского.
1: Близнецы, сегодня вы получите солидную прибыль за работу, которую сделали уже давно. Сделка, заключенная сегодня, окажется очень выгодной. Ваша песня «Осень в Москве» Евгения Кемеровского.
2: Раки, прежде чем предпринимать решительный шаг на работе, постарайтесь продумать каждую мелочь, а ваша песня сегодня — «Одиночество». Славы.
1: Львы, вспомните о своих долгах, пора с ними рассчитаться. И уж точно не забывайте вовремя возвращать деньги на кредитные карты, чтобы избежать процентов. У меня все закрыто. Ваша песня в этот четверг — «Не раскачивай лодку» Артура Руденко.
2: Девы, сегодня нельзя заходить в магазин без списка покупок. Вероятны спонтанные траты. Желательно быть экономнее и лучше вовсе в магазины не ходить. А ваша песня — «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева, которого уже 24 октября мы увидим на бархатном шансоне.
1: Весы, есть вероятность того, что вам придется выступать публично. Это хорошо, ведь ваша индивидуальность может проявиться сегодня очень ярко. А ваша песня — «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, бережнее относитесь к своему счастью. Оберегайте его от полезных советов чужих людей. Верьте в себя и никого не слушайте. А настроение сегодня ловите в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Стрельцы, на этой неделе новые дела, проекты и предложения подоспеют вовремя. Вы почувствуете ветер перемен, появится возможность повысить свой социальный статус. Ну а совет дня — ловите песни «Сиреневый туман» Владимира Маркина.
2: Козероги, постарайтесь вовремя и во всем придерживаться золотой середины. Что бы ни происходило в вашей личной жизни, сохраняйте чувство собственного достоинства. А ваша песня сегодня — «Вот и все» Сергея Трофимова.
1: Водолеи, не будьте слишком требовательны к своему любимому человеку. Постарайтесь уже простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не выяснение отношений. Совет в песне — «Все будет гуд» Дениса Майданова.
2: Рыбы, постарайтесь сохранять равенство в отношениях и не стремитесь занимать постоянно доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно для окружающих. Ваша песня — «Турникет» Евгения Григорьева.
1: Всем музыкального четверга.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе могут сократить. Предлагается добавлять ссылку на сайт продавца или организатора. Там потребитель сможет ознакомиться со всеми данными, условиями акций, конкурсов, игр и так далее. Правительство поддержало проект о внесении изменений в закон о рекламе, пишут «Известия». Один из авторов инициативы, депутат Антон Горелкин, отметил, что сейчас зачастую люди не успевают прочитать или услышать всю информацию. Уточняется, что в самой рекламе достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы граждане могли в удобное для себя время узнать все детали. Россотрудничество работает над превращением русских домов за рубежом в технологичное представительство современных достижений России. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Чайка. Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. По словам Чайки, русский дом теперь это не только про язык и культуру, но и про реальный доступ к российским цифровым сервисам. Соотечественники за границей должны видеть, что Россия – современная страна, которая умеет делать удобные технологии и готова делиться ими. Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года, сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. По отдельным группам специальностей и направлений эти мероприятия закончат к следующему учебному году. Пилотный проект стартовал 3 года назад, сейчас в программе участвуют 17 вузов. Новая система предполагает отмену форматов бакалавр и магистр. Вместо них студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 7. А далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, как вы считаете, что лучше при плохом зрении – очки, линзы или лазерная коррекция. Пишите в МАКС. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка, а в шампанском ананас только.

0: Кошмар утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. Утреннее шоу в формате 2D с вами. Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 октября на календаре. Четверг. И есть праздник, который сегодня не прошел мимо нашего внимания.
1: Всемирный день зрения сегодня отмечается. Праздник, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И всегда он приходится на второй четверг октября. И главная цель – это повышать осведомленность населения о проблемах, связанных с нарушением зрения. И, конечно, я думаю, что каждый человек знает, какое у него зрение, хорошо он видит или плохо, так как мы уже, многие из нас взрослые, кто-то в очках с детства, кто-то в со временем испортил свое зрение, читая книжки, залипая в телефоне. В общем, у всех были разные причины, почему испортилось
0: зрение. Причем у кого-то близорукость, а у кого-то уже дальнозоркость.
1: Это тоже связано с возрастом, да. И мы хотим с вами поговорить, какое у вас зрение, плюс, минус, носите ли вы очки и линзы.
0: Видите ли вы вот эту мелкую надпись «состав продукта», когда покупаете что-то в магазине?
1: На самом деле, ты знаешь...
0: Срок годности вы хотя бы можете прочитать?
1: Это все не смешно. Но,
0: я вот уже не всегда могу прочитать состав. Нет, срок годности вижу.
1: Ну, то есть ты никогда не носил очки для зрения?
0: Нет, никогда в жизни не носил очки до определенного момента.
1: Поэтому ты сейчас смеешься.
0: До определенного момента. Вот, в какой-то момент я понимаю, что у меня что-то не так со зрением. И
1: а
0: я
1: как
0: такой
1: ты
0: прихожу,
1: это понял?
0: Ну, я просто вижу, что как бы вдали все немножко размыто. Вот. А я уже достаточно такой взрослый молодой человек.
1: Вот, мы прихожу, знаем.
0: Прихожу,
1: мы видели.
0: Прихожу к врачу, говорю: вот у меня что-то это со зрением. Она начинает проверять. Она говорит: да, у вас есть там небольшой. Когда вдали не видишь плюс или минус, я забыл.
1: Когда вдали не видишь минус.
0: Минус?
1: Да.
0: Есть, говорит, небольшой минус у вас.
1: А странно,
0: я говорю, а что делать надо? Очки какие-то. Ой, не переживайте, вы уже в таком возрасте, что скоро
1: это пройдет, это, да?
0: Да, это скоро пройдет, и правда, это все прошло, это и теперь поменялось все наоборот.
1: То есть, когда
0: и теперь я вблизи не вижу, да, вблизи не вижу.
1: Вот это ужасно.
0: То есть, мне нужно отдалять, либо очки надевать. У меня есть уже, кстати, очечки, чтобы читать вблизи.
1: Прямо очечки или пенсне?
0: Не, вот такое вот, что-то узенькое такое.
1: А,
0: вот такое,
1: ну это
0: вот,
1: да, как раз для... Вот.
0: Такой
1: для
0: вот
1: чтения книг и...
0: За 150 рублей в метро купил, как-то проходил. Но пользуюсь
1: ты
0: там
1: знаешь,
0: раз в месяц.
1: Кстати, я тоже раньше покупала очки.
0: А вот о том, что ты раньше покупала, и о том, что ты будешь покупать в метро, мы узнаем уже, дорогие друзья, совсем скоро.
1: А вы пишите про ваше зрение.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на «Радио

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Так забавно, что мы не задали вопрос нашим радиослушателям.
2: Почему? Вы поинтересовались.
1: Мы не поинтересовались. Друзья, на самом деле, конечно, нет. Мы хотели поговорить не только о том, какое у вас зрение, минус у вас или плюс, а что вы считаете лучшим способом для того, чтобы зрение ваше стало 100%. Первый способ – это очки, которые, с помощью которых достигается 100% зрение. Второй способ – это контактные линзы. То же самое, подбираешь линзы, у тебя зрение уже хорошее, 100%. Ну и третий способ, самый радикальный – это хирургический способ или лазерная коррекция, кому как больше нравится. Вот мы с Мариной пытались выяснить, что же лучше. Марина говорит, что... А что Марина говорит? Давайте у нее узнаем.
2: Давайте у меня узнаем. На самом деле, знаете, ну, моя дочь, мы выяснили, наверное, во втором классе, что она плохо видит. И она ходит в очках, причем постоянно, и это, конечно, мешает. И когда она занималась спортивными бальными танцами, и когда сейчас она ходит и в театральную студию, занимается конным спортом, конечно, очки, они накладывают некоторые ограничения, потому что, например, когда она на лошади, она в шлеме. И очки мешают.
1: Ну, как естественно.
2: Бы, это все не...
1: И конечно, не, это небезопасно.
2: Она очень хочет перейти на линзы, но в силу того, что она еще ребенок, и у нее астигматизм, то есть один глаз там один минус, другой глаз другой, и их довольно-таки сложно подобрать, то есть это нестандартный случай. Вот. И, конечно, она говорит, я и так мечтаю, я вырасту, я сделаю себе операцию.
1: Конечно.
2: Я не хочу ходить в очках.
1: Абсолютно правильно
2: говорит ребенок. А у меня ситуация,
1: ребенок,
2: то есть она, у нее с детства...

0: плохое зрение получается. А у меня было так, что, наверное, в 22 года я поняла, что я плохо вижу. Мы с моим другом гуляли по парку, шелестели листвой и подходим. А у меня тогда уже были права, и он все время мне говорил, как же плохо ты водишь машину. Он все время там, тормози, лежачий, тормози. Ну, здесь какие-то вещи, которые я такая, типа,
1: а ты всегда где? Немножечко в тумане такая.
0: И, да, в общем, и я говорю, ой, посмотри на мои... А там, знаешь, листва, машина такая около там под деревом припаркована. Я говорю, смотри, какие котята на капоте. Скорее пойдем к машине. Он такой, ты сейчас серьезно? Я такая, а что? Ну, я вот так говорю, да. А он такой, да это же не котята, это голуби. Ну, то есть, оказалось, что у меня плохое зрение, а я даже
1: только
0: об этом...
1: Только в тот момент ты поняла, то есть...
0: Да.
1: О том, что у тебя плохое зрение, тебе должны были посторонние люди сказать.
0: А я не знала. Ну, то есть, я думаю, ну, мне, знаешь, ой, как красиво там, а на самом деле не очень красиво. Какие-то вещи, знаешь...
1: Как же ты ходила в картинные галереи, что-то там
0: рассматривала. И потом он мне говорит, да ты же ни черта не видишь. Тебе, давай мы сводим тебя к врачу. И, значит, и мы идем в... не к врачу пошли, а пошли сразу, где оптиком продаются очки.
1: Уникальная женщина.
0: И мне, значит, врачи такие, ой, у вас минус два. Ну, то есть, а это приличный минус, ты реально вдали плохо видишь. Вот, и с тех пор все равно, ну, как бы, линзы, что-то я их попыталась вставить, поняла, что мне это сложно. И все время я либо в очках, но очки зимой не запотевают. Ну, то есть, когда ты занимаешься спортом, это тоже неудобно, ты их снимаешь, Марин, потом у тебя дорожка беговая
1: что,
0: плывет.
1: Почему тебе... Что тебя останавливает от лазерной коррекции, кроме цены?
0: Нет, дело даже не в цене. Многие же ездят из Москвы в другие ближайшие города. В Костроме многие делают операцию, многие едут и в Калугу. История в том, что я понимаю, что... Как тебе сказать? Оно уже со временем испортится зрение.
1: Нет.
0: И у меня не сильный минус. Минус 2 это не минус 4, не минус 3. Я к тому, что потом начнется вот это то, что у тебя началось, что ты вблизи не видишь.
1: Ну, не факт, что это начнется.
0: Как это у всех начнется?
1: Ну,
0: ну
1: не
0: короче,
1: так.
0: Не знаю. Я как-то, я побаиваюсь операции. Хотя я знаю людей, которые счастливы.
1: Нет, у меня
0: довольны.
1: В моем окружении очень много людей, которые сделали лазерную коррекцию.
0: Мне иногда нравится.
1: Все, задаем еще раз вопрос.
0: Давай.
1: Дорогие друзья, вы за лазерную коррекцию, вы за линзы или вы за очки? Вот так у нас можно выбрать. Да, и почему? Плюс 7-909-955-1030. Пишите.
2: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике «Санис» на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. «Санис» делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сегодня мы хотели с вами поговорить в день защиты зрения. Как праздник называется? День защиты зрения?
3: Или... Всемирный день.
2: Или просто Всемирный день зрения. Угу. Всемирный день зрения хотим с вами поговорить о вашем зрении. Расскажите нам, вы за очки, контактные линзы или за лазерную коррекцию? Плюс 7-909-955-1030. Прежде чем мы перейдем к сообщениям, которых, кстати, очень много. Это здорово. Расскажи, мы что-то начали говорить про метро, и ты хотела рассказать,
3: что... А, там... ты сказал, что ты свои очки для очищения купил в метро. Купил, да, в метро, да, за сколько?
2: За 150 рублей.
3: За 150 рублей. Раньше так и было. В переходах в метро в Москве были вот эти ларечки, где эти очки стоили реально 300, 500, ну, 1000 максимум. Угу. Тут недавно, значит, я на станции метро Марксистская спускаюсь и вижу роскошно красивые очки. Я говорю, здравствуйте, сколько стоит? Есть ли там минус 2 готовые? Угу. А мне говорят, 5, 500, 7. Я говорю, мы в переходе точно сейчас?
2: А где по 150?
3: Я была немножко удивлена, что такие, какой-то конский ценник для того, ну, как бы, это же не на заказ сделан, там еще что-то.
2: Не аренда, ничего там не подорожало.
3: Может быть, я не знаю, сколько стоит аренда ларьков в метро, но, короче, я поняла, что это уже не эконом-вариант. Такая, похожу в своих старых. На самом деле, у меня огромное количество очки в разных цветах, но ношу я все время одни и те же за рулем. Все время их теряю, все время, потому что мне только в них удобно. И, в общем, я понимаю, я все время думаю, вот, надо купить себе одни красивые стильные очки.
2: И на веревку повесить. Как раньше учителя ходили.
3: Какие-нибудь дорогие.
2: Висят такие на платье.
3: Но я такая немножко, как это называется, бытовая раздолбайка. Я понимаю, у меня будут затерты, я не буду хранить их в чехле. Так я их только за рулем в театре или в картинной галерее надеваю очки. В общем, все сложно. Смотри, теперь вот мою теорию, это почему я боюсь, подтвердила наша слушательница. Она пишет, 39 лет назад сделала операцию по коррекции зрения. И теперь очень большие проблемы со зрением, с глазами. Так что не советую. Но, с другой стороны, Ирина, 39 лет назад, наверное, были другие технологии. Сейчас что-то же поменялось. Потому что я знаю, вот у меня подруги операция длится там, минуту. Все это супер быстро происходит. Mm-hmm. И она счастлива. Но у нее было минус 4. То есть, когда большой минус, наверное, действительно, это уже без этого никуда. И она говорит, я устала. И линзы, и очки, и вот это вот все. А теперь она счастлива и довольна. Но...
2: Да, у меня сестра младшая, двоюродная, сделала себе операцию, лазерную коррекцию, невероятно довольна.
3: Сколько лет назад она делала?
2: Ну, не знаю, лет уже 10, наверное, прошло у нее. Какой был минус, я тебе сейчас не скажу.
3: Позвони ей.
2: Нет, конечно, я могу заморочиться, но я надеюсь, она спит еще. Так, ладно, и друг сделал тоже недавно, всю жизнь проходил в очках. И один раз я его вижу, просто не узнаю, я не понимаю, смотрю ему в лицо, смотрю и не понимаю, что с ним не так. А потом только понял, что он без очков. Я говорю, а где очки? Он такой, все, очки ушли в прошлое. Я сделал себе операцию, а ему уже там за 50.
3: Но при этом некоторым безумно идут очки. Некоторые носят очки просто для стиля. Даже вот взять людей из сферы шоу-бизнеса, действительно,
2: просто,
3: для многих очки это
2: просто элемент,
3: яркий аксессуар, который им идет. И иногда думаешь, правда, лучше наденьте свои очки.
2: Да,
3: вам так было лучше.
2: Деброва без очков, как можно представить?
3: Ну, а Григорий Лепс?
2: Григорий Лепс, да, всю жизнь.
3: Тоже я его не... Сейчас, я даже, наверное...
2: Но сейчас он очень много концертов дает, где он без очков и фотографируется. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. Считаю, что лучше очков ничего нет. Сама ношу очки с детства, перепробовала разные линзы. Все равно все это не то. Если еще у кого-то работа пыльная, их вообще лучше не носить. Ну, а что касается лазерной коррекции, вроде и неплохо, но моя дочь делала коррекцию. Вот прошло уже 8,5 лет, а зрение стало опять садиться. И да, врач ей об этом говорил, когда она приходила делать коррекцию, что будет меняться зрение. Вот от Александра сообщение.
3: А вот интересно, у меня есть время или надо уже
2: еще
3: послушать
2: 50
3: Дмитрия
2: секунд,
3: Малыгина?
2: Конечно.
3: Доброе утро, с 18 лет, пишет нам Елена, хожу в линзах, большой минус и астигматизм. Во время беременности после проверки зрения еще и нашли дистрофию сетчатки. Рожать естественным путем запретили, поставили, что нужно делать кесарево сечение. Я делала лазерную операцию по припайке сетчатки на 7-м месяце беременности. Когда рожала целый день, я думала, зачем же я делала эту операцию? Mm-hmm. Надо было на кесарево соглашаться. Сейчас с возрастом добавился плюс. Хожу в линзах, а читаю, еще сверху нужно надевать очки. Вот это тоже дополнительная проблема, да?
2: Mm-hmm. Конечно, да. это дополнительная проблема. Давайте поговорим, порассуждаем на тему, за что лично вы, за очки, линзы или за лазерную коррекцию. Напишите нам, если у вас была лазерная коррекция.
3: Да, делитесь своими историями, успешно, своим опытом.
2: Насколько вы довольны. Плюс 7 909 955 103 0.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Заветная мечта любого владельца электромобиля – навсегда забыть о тоскливом процессе долгой зарядки. Японские инженеры из компании Honda решили положить конец этому бесконечному зарядному марафону и превратить обычную дорогу в гигантский пауэрбэнк. Концепция выглядит как кадры из фантастического фильма. Передающее оборудование монтируют прямо внутрь дорожного полотна, после чего оно начинает бесконтактно питать пролетающие сверху машины. Систему уже успели протестировать на закрытом полигоне, причем привлекали не только легковые модели, но и 20-тонные грузовики. На следующем этапе разработчики намерены выжать из электрического асфальта внушительные 150 кВт мощности, чтобы водители навсегда забыли о поиске розетки. Впрочем, в этой технократической идиллии есть ощутимый подвох. На вопрос о том, во сколько обойдется укладка тысяч километров таких магнитных дорог, Honda лишь загадочно разводит руками. А в наших реалиях хочется спросить инженеров, можно ли на такой дороге производить наш любимый ямочный ремонт. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено». Русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
13: Итак, мы сегодня с вами решили откровенно поговорить о вашем зрении, насколько оно хорошее или не очень хорошее, носите ли вы очки или линзы.
10: Подожди, давай отвлечемся.
13: Ну, давай сделаем.
10: Давай от зрения перейдем к слуху.
13: Давай, к слуху.
10: Потому что ты в эфире рассказывал про то, как ты теперь варишь яйца.
13: Угу. Что я делаю с ними перед тем, как
10: начать их варить.
13: Да.
10: И это вызвало какой-то шквал вопросов, что, как, покажите, мы не поняли.
13: Люди не поняли, да, что требуется.
10: И знаете, я вчера в шутку говорю, ну приноси, Артем, яйца на работу, давай в эфире все это проведешь, мастер-класс.
13: Угу.
10: И я не ожидала, что Артем скажет, да, я все принес, Марина, я готов. Ну и в общем, так как у нас тут в студии, чтобы яйца не залеживались, включайте видеотрансляцию, надеюсь, вы все готовы.
13: А то
10: можно сделать и на сайте.
13: Можно на слух, зачем нам делать?
10: А, на слух? Ну конечно, давай тогда еще раз для тех, кто вчера нас не слушал.
13: Итак, прежде чем сварить яйцо, берем яйцо, поворачиваем его таким образом, чтобы донышко было сверху.
10: Прежде чем не просто сварить, а чтобы потом оно идеально легко чистилось.
13: Да,
10: вот
13: да,
10: в чем
13: да,
10: секрет
13: да.
10: совета.
13: Ну, вот я сейчас выключаю музыку и буду бить по яйцу. Как только изменится... Должно быть сначала...
10: Я видео сниму, чтобы ты потом в соцсети мог это выложить.
13: Давай. Смотрите, короче, я бью, будет сначала тюк-тюк-тюк-тюк, а потом будет цик. Вот такой вот звук.
10: Подожди, камеру протру.
13: Сейчас я просто...
10: Так, ты готов?
13: А, не, не слышно.
10: Слышно.
13: Слышно?
10: Да.
13: Вот смотрите, я пока, ну, еще даже... В общем, бить нужно не сильно, чтобы не разбить яйцо. Смотрите, бьем, смотрите.
10: Иначе
13: эфир. А, сейчас я даже...
10: Иначе
13: Подожди,
10: эфир.
13: Погромче, погромче.
10: Эфир сломается, а ты себе, да, звук прибавь.
13: Да, звук прибавь. Посмотри, как только будет цик, значит, получилось.
10: Не слышу цика. Шла третья минута, как Артем бил по яйцу.
13: Нет, подожди, ты не смейся, не услышим. Слышала?
10: Да.
13: Вот. Посмотрите, друзья, яйцо абсолютно целое, никаких трещин, ничего нет, но звук изменился на цик. Понятно, вот о чем я говорил. Молодцы, все. Опыт.
10: Ты просто как чумак, он воду заряжал, а ты яйца бьешь.
13: Да, причем вот и бьешь тихонечко, понимаешь, тихонечко, несколько раз
10: Слушайте,
13: ударил.
10: Ну вы слышали этот звук? Я
13: вот
10: просто переживала, что подумают, что у нас радио мы сломали с тобой. Такая тишина гробовая.
13: Вот все, это яйцо теперь можно спокойно варить, и оно будет очень легко чиститься. И вот так мы все яйца
10: Так, а что, может быть, ты завтра тоже что-нибудь принесешь из еды?
13: Да, из еды, очень удобно, да.
10: В эфире поэтому постучим.
13: С красной икрой, у тебя нет никаких лайфхаков, да? Приноси. И поедим. Вот. Ну все, получилось. Ты
10: так,
13: снимала,
10: ладно,
13: все,
10: завтра, завтра с меня тогда какой-нибудь лайфхак. Говорят же, что супер вкусно есть сыр строчетелло с щучьей икрой. Вот завтра я тебе принесу вот это.
13: Ничего себе.
10: Ты вот это вот все свое...
13: А ты щучью икру имитированную принесешь или настоящую?
10: У меня есть Нижний Новгород, я, честно говоря, не знаю, какая.
13: А вот ты посмотри, там все написано.
10: Да?
13: Да. Щучья
10: стоит
13: тоже прилично.
10: Ну, какая-то была пробойная. Это что значит?
13: Пробойная нормально, значит.
10: Да, ну.
13: А имитированная не очень нормально.
10: Елена так, пишет, слышала. Звук услышан. Ребята, вы классные. Народ хохочет, мы тут яйца в эфире бьем. На самом деле... Вот
13: причем сырые.
10: Что меня пугало, я думаю, сейчас на пульт разобьет яйцо. Ага. И это последний наш эфир.
13: Я говорю, даже трещины нет. Вот показываю
10: яйцо. Смотри, сейчас не расколошмать его. Да. Все, теперь давайте слух ваш проверили. Все молодцы. Кто не услышал, тем надо чистить уши. А кто услышал, тем молодцы. Теперь давайте прозрение. Юрий
13: так,
10: пишет нам.
13: Давай.
10: Здравствуйте, любимое радио. Я, конечно, за очки. Это придает стиль образу. А насчет готовых очков я отношусь к этому с опаской. В рецепте есть межзрачковое расстояние. Это может оказать негативное влияние на зрение, если не соответствует. На самом деле, это как и наша вчерашняя тема. Нельзя самим себе ничего прописывать, выписывать. Всегда надо консультироваться с врачами, потому что эти люди не зря много лет учатся, повышают квалификацию и знают все о строении глаза и всего остального.
13: Так, Александр пишет. Здравствуйте, проблем со зрением у меня нет. У меня просто с возрастом становятся короче руки. И если раньше я читал нормально, то сейчас иногда бывает длины рук не хватает. Вот для того, чтобы прочитать всякую ерунду мелким шрифтом. В продуктах питания или там в магазине мне нужно это поставить на полку, отойти на пару шагов. Очки никогда не носил.
10: Интересно, от газореза история. В 2022 году мне стало трудно делать мелкий ремонт, паять и прочее. Я пришел к окулисту, выписали мне очки, пользовался. А в начале 2025 года стало мне и их не хватать. Я в Самаре к врачу в магазин пошел. Она посмотрела, сделала тест для близи и выписала новые очки. И тут она меня спрашивает, а вдаль-то вы хорошо видите? Я сказал, да, я хорошо вижу. А она мне в ответ, а я вижу, что вы ничего, вообще ничего не видите вдали. Оказывается, я и вдаль плохо вижу. Отсюда и не объясняю. С ним и головные боли. Мне сделали полное обследование. Теперь для повседневной носки у меня одни очки, а для того, чтобы работать с мелкими предметами, читать книжки, то, что вблизи, другие. У меня астигматизм сильный. А про яйцо газорез, он же у нас физического склада ума, или как говорит, что я думаю, что это от вибрации внутри отошла та самая пленка от яйца, и поэтому изменился
13: звук. А люди
10: звук.
13: Пишут, можно просто иголочкой проколоть. Нет, дорогие друзья, когда вы проколите иголочкой, у вас так не получится. Здесь яйцо целое, в этом вся фишка, как вы понимаете. А иголочки проголите, там можно это и отколоться, и трещина пойти. Я пробовал раньше фокусы с иголочками.
10: Слушай, а
13: но...
10: яйцо пашот ты не пробовал варить? Вот как будто это проще, чем стучать по яйцу. Оно сразу без скорлупы чистить не надо. Не зря же его придумали. Не зря же яйцо пашот в ресторане стоит дороже.
13: Ладно, друзья, истории со зрением продолжим читать уже в следующем часе.
12: Остановись, послушай, не спеши.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. С 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Кроме того, кандидатов станут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи. Они будут работать в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. Заболеваемость в Карелии под контролем. За минувшую неделю к медикам республики с симптомами ОРВИ обратились чуть меньше 6 тысяч пациентов. В целом уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 17%. Незначительно, но за неделю количество заболевших даже снизилось на 3%. Это произошло за счет детей младшего и школьного возраста, где заболеваемость упала сразу на 26%. В остальных возрастных группах, напротив, отмечен рост. В основном в регионе сейчас циркулирует парагрипп, риновирусы и сезонный коронавирус. Случаев гриппа пока не зафиксировано. Проверку сирен в Карелии перенесли. Запланированное на 7 октября мероприятие не состоится. Его перенесли на пятницу, 9 октября, по решению председателя правительства Михаила Мишустина. Местные власти Костомукши проинформировали об изменении даты проверки системы оповещения. Меняется только дата, время остается прежним, с 10.40 до 11.10. В этот промежуток сигнал «Внимание всем» будут транслировать через акустические системы и электросирены города. Проверка носит плановый характер. Жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при подаче сигнала. В Костомукше осудили вора-рецидивиста. 40-летнего местного жителя обвинили в краже, совершенной с банковского счета. По информации прокуратуры, мужчина во время застолья взял у потерпевшего мобильный телефон и перевел себе с чужого банковского счета 15 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. Суд, учитывая рецидив преступления и прошлое наказание, приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный, сильный, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до плюс 6, плюс 9 градусов тепла. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Чтобы нас слушать, очки не нужны, линзы тоже. А мы с вами во Всемирный день зрения разговариваем про то, как хорошо вы видите или плохо, и что вы в связи с этим делаете. Носите очки, носите линзы, или, может быть, решились и сделали себе операцию, лазерная коррекция зрения. И вот нам пишет наша слушательница Татьяна. Артем и Марина, здравствуйте. У моего мужа было зрение минус 4,8. Сделали лазерную коррекцию. 2000 год, 26 лет назад, в клинике в Москве. Результат отличный, до сих пор не у единицы и никаких нареканий. Боялся он ужасно, но я его убедила. Были примеры знакомых, которые рекомендовали. Коррекцию делали до 40 лет. Если человек старше, то такие гарантии уже не дают. Ой. Кстати, тоже интересное замечание.
1: Так, доброе утро, все индивидуально. У дочери с детства плохое зрение, близорукости и астигматизм. В школе носила очки, будучи уже замужем, пользовалась линзами. Больше года назад в Калуге она сделала операцию по лазерной коррекции, так как зрение продолжало ухудшаться. Постоянно пользуется увлажняющими средствами и солнцезащитными очками при солнечной погоде. Внук учится в 4 классе гимназии и уже близорукость. На уроках в школе надевает очки, пишет Светлана. Дочь-то довольна, Светлана, или нет? Ну, сделала вот она операцию по лазерной коррекции. Все классно. 10 из 10. Оценка где? Спасибо за сообщение.
2: Валерий нам пишет свою историю. Ребята, привет вам из Читы. Больше года назад мы сделали сыну лазерную коррекцию. Дождались, когда ему исполнилось 18 лет, и решились. 8 месяцев перерыв на физических нагрузки, ничего нельзя, все это исключили. А он у нас вообще-то спортсмен, но здоровье дороже. Спасибо врачам железнодорожной больницы, низкий им поклон. Не бойтесь, все отлично, зато будете видеть. А это просто кайф. Ну, главное, что ваш сын доволен. И действительно, те, кто занимаются спортом, ну, им очки вообще не в тему. И ну, линзы тоже. Тоже это все небезопасно.
1: Так, Светлана передает привет всем очкарикам. Пишет свою историю. Зрение испортилось в школе. Очень любила читать книги под одеялом с фонариком. Но на постоянной основе очки стала носить, когда пошла уже работать. Потом много лет носила линзы. В 30 решила сделать операцию. Пришла к офтальмологу, которая мне и говорит: зачем вам операция? Скоро старческие изменения уже начнутся. Так я и осталась в очках. Читаю без них, могу прочитать самый мелкий текст. Единственное, пришлось для работы заказать очки с разными диоптриями, чтобы в компьютер смотреть и в бумаге, так как в своих очках все расплывается. Но у меня всегда вопрос, почему сами врачи-офтальмологи в очках и не делают себе операции? Не знаю. Я думаю, что разные есть врачи-офтальмологи.
2: Слушайте, ну а стоматологи с винирами такого тоже практически
1: вот
2: нет явления.
1: Да. Вот это
2: так
1: правда.
2: Так что на самом деле...
1: А, нет! Я был недавно, водил ребенка в детскую стоматологию. И его стоматолог была с винирами. Да. Такая довольная, такая радостная, улыбается.
2: Ну, видишь?
1: Во все свои 32 красивых белых зуба.
2: Ну, подожди, у нее, может быть, только 8 красивые, которые
1: не,
2: ей
1: там
2: видно.
1: Два ряда. Ладно, дорогие друзья, продолжим читать ваши сообщения про зрение. Пишите.
3: На радио «Шансон» реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
7: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Очки, линзы или лазерная коррекция. Вот что мы хотим сегодня с вами обсудить. Расскажите нам о своем зрении. Может быть, оно у вас идеально. А если начало портиться зрение, то в каком возрасте и как вы думаете, с чем это связано? Доброе утро, любимый ведущий. Хорошего настроения. Считаю, что очки лучше и удобнее. Я бы не смогла поставить себе линзы. Очки хочешь надеваешь, можно читать так. У меня дальнозоркость, вижу вдаль очень хорошо. Для вязания очки для близости и для чтения. Потеряла зрение давно, хотя стараюсь читать без очков, надо заставлять глаза работать, пишет там Елена.
2: Говорят, еще очень полезно, например, я понимаю, что когда ты в городе, да, то за рулем, то за компьютером на работе, когда ты в отпуске, очень важно смотреть то вблизи, то вдали, это помогает,
1: ну, типа, такая зарядка,
2: типа,
1: да?
2: Зарядка для глаз. Для, я, например, мышц. Понимаю, что после, у нас же с тобой обычно отпуск целый месяц, 4 недели, возвращаясь после отпуска в деревню, в Москву, я понимаю, что мое зрение лучше, я даже могу за рулем ехать без
1: очков,
2: да, не щурясь, вот. Ирина нам пишет свою историю. Я выбрала лазерную коррекцию. С 1 класса до 17 лет носила очки. Потом появились контактные линзы. В 22 года, то есть 30 лет назад, я сделала себе лазерную коррекцию зрения. С тех пор очень довольна результатом. И летом ношу теперь очки от солнца. Кстати, вот очки я, например, очень грущу, что из-за того, что я ношу очки за рулем, у меня, короче, вот всякие вот эти модные, красивые очки от солнца, солнцезащитные, я не могу носить. Ну, потому что тогда же нужно заказывать в них отдельные линзы.
1: Да.
2: А если это какая-то стильная, модная оправа, то, конечно, никакие линзы туда не закажешь. Специальные, которые для зрения.
1: Ну, либо если закажешь, то будет стоить каких-то космических денег.
2: И не стоит это.
1: Так, доброе утро. Тема насчет зрения следующая. Владимир нам пишет: до 45 лет вообще не носил очки. Сделали операцию. Зрение резко село. Сказали от наркоза. Заказал очки для дали и вблизи, отдал 50 тысяч рублей. Какую сделали вы операцию? Вы сделали операцию на глаза? Сделали лазерную коррекцию или

0: Это просто было какой-то аппендицит, вам удалили, после чего село зрение резко. Надо подробнее писать, Владимир.
1: Наталья нам пишет: доброе утро, у меня лет с 18, плохое зрение, сейчас мне 43. Пробовала линзы, не пошли. Ношу очки, врач сказал, коррекцию смысла нет делать после 35 лет. Но многие делают после 35 лет, мне кажется,
0: после это... 50 делают, и великолепно все у них проходит. Так, доброе утро, на зрение не жалуюсь. Всего лишь плюс полторашка, очки только для чтения и работы. Любуюсь окружающим миром, природой, цветочками без очков. Очень сочувствую людям, у которых плохое зрение. Наши глаза воспринимают 5% всего спектра излучения, но это самые лучшие 5%. Это вот от Надежды.
1: Павел из Нижнего Новгорода рассказывал нам свою историю. Читал в школе, дома, по ночам. Читал под одеялом. Половину детской библиотеки перечитал. По 5-6 книг брал. Приносил через 2-3 дня. Опять набирал. Библиотекарь даже отказывался давать книги. Пришлось идти с мамой и доказывать, что не просто так ношу туда-сюда, а реально читаю. Книги пересказывал библиотекарю, чтобы она поверила. Потом привыкли. Судьба по России за рулем. Помотала и днем, и ночью. Полстраны объехал. И не по одному разу. Зрение-то вот и подсело. Теперь в темноте за рулем я могу ездить только в очках, на работе перед компьютером иногда тоже приходится надевать. Вот так и живем. А мне всего-то 45 лет, пишет нам очень начитанный Павел.
0: Mm-hmm. Слушайте,
1: ну это отдельная история про библиотеки.
0: Начитанные дальнобойщики, да? Так, хорошо. Доброе утро. Буквально вчера обновила очки, приобрела очень крутые и красивые. В молодости не замечала проблем, грешу на то, что много вязала крючком и вышивала крестиком. В какой-то момент подумала, что пора идти к окулисту. И знаете, какой диагноз он мне поставил? Это генетика. И вообще мы не молодеем, а стареем. У отца правый глаз хромает, а у меня, у моей дочери то же самое.
1: Глаз хромает, только русский человек может так
0: написать. Глаз хромает, да. Всем, нога косит, а глаз хромает. Всем здоровья и зоркого взгляда. Нелли из Димитровграда.
1: Александр на связи. Федоров, доброе утро, радио Шансон. Я работаю водителем. Начало портиться зрение, далеко, стал видеть плохо. Сделал операцию на оба глаза по замене хрусталика 5 лет назад. Далеко теперь вижу отлично, но если вблизи, то приходится быть в очках. А врачи так и сказали, что хрусталики либо на даль, либо на близость. Слушайте, ну вот это, кстати, странная история. У меня тоже знакомый сделал себе операцию по коррекции зрения лазерную. Угу. И он теперь везде видит хорошо, но вот ночью он не видит вообще. Ну, то есть у него какие-то проблемы с ночным
0: зрением. Сделаем небольшую паузу, скоро вернемся.
2: Радио Шансон.

ждать на свете жизнь другому. Море волны шлет, стелет твоим ногам, ласточки полет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Размышляем сегодня о зрении, говорим о зрении, вспоминаем, когда оно начало портиться за очки, за контактные линзы или за хирургическое вмешательство. Вы по улучшению зрения напишите нам. Хорошие очки сегодня — это дорогой аксессуар, пишет нам Светлана. Так как я водитель, и мне важно, чтобы очки были хамелеонами и затемнялись в салоне автомобиля. Сейчас мои очки стоят до 90 тысяч рублей.
3: Ого!
2: От 50.
3: То есть, по сути,
2: до 90.
3: А сколько сейчас стоит операция?
2: Хороший вопрос.
3: Елена нам пишет: мужу сделали лазерную коррекцию зрения в 62 года. Все отлично. Сколько радости было, когда он увидел номера автомобилей, ценники в магазине. А что он ценникам-то обрадовался? Вот ценники...
2: Лучше бы не видеть ценники, да.
3: Действительно. И операцию можно делать в любом возрасте, пишет нам Елена. Главное, после 18 лет. Наша соседка вообще женщина за 80, тоже в прошлом году сделала коррекцию, не нарадуется. Это Елена из города Ярославль. На фотографии они такие с мужем. А мне кажется, вы не были случайно на бархатном шансоне, а вот я вас видела.
2: Так, Сергей нам пишет: есть ночные линзы, ставить на ночь. Глаза условно заряжаются, а утром снимаете, весь день 100% зрение. Я бы вот, кстати, что-то сильно я сомневаюсь, что если вы человек, который не носите днем линзы, такие перед сном себе поставили линзы и легли спать. Мне кажется, вы не уснешь. Это же очень неудобно.
3: Вообще, вот сейчас же говорят, что много разных технологий. Я дочери своей тоже хотела вот эти вот ночные линзы. Они как-то работают, что, в общем, очень сильно напрягается как-то.
2: Глаза условно заряжаются, пишет Сергей. Ну, а утром снимаете, и весь день 100% зрение.
3: Короче, я вот... Меня вот, отговорили. Мне кажется, я хотела история. Тоже ребенку такие очки, говорят, что...
2: Нет, это не очки, а линзы.
3: Ну, линзы, да.
2: Уснет ли ребенок в таких линзах? Я вот о чем
3: тебе говорю. Ну, это на самом деле не больно. Первое время только надо привыкнуть. Ты что думаешь, там прям тебе давление на глаз?
2: Нет, просто это не на... Я просто помню, как моя дочь привыкала вставлять эти линзы.
3: Но многие реально очень-очень довольны.
2: Недель точно у нее ушло на это.
3: Тут невероятная история от Татьяны, вы только послушайте. Доброе утро, любимое радио «Шансон». Я носила очки 35 лет. После того, как сыну поставили страшный диагноз, я проплакала 5 дней и все. Ослепла. Но 4 года назад я перенесла инсульт, и зрение вернулось. Очки сняла. Все в руках божьих, вот что пишет Татьяна. Но это еще, наверное, на стрессе.
2: Удивительно.
3: Ведь стресс тоже очень сильно влияет. Потому что бывает же, даже зрение может чуть-чуть испортиться из-за какого-то простудного заболевания. Потом через какое-то время откатывается назад. То есть такие истории, конечно, бывают.
2: Так, 10 лет назад, когда стала напрягать глаза при чтении мелкого шрифта, задумалась об очках и заказала себе дорогие очки хорошей немецкой фирмы. Сделала себе такой подарок на день рождения. Пользуюсь ими периодически. И линзы не рассматриваю, да и лазерную коррекцию пока тоже, потому что очки меня полностью устраивают, написала нам Наталья.
3: Галина нам пишет: уважаемые ведущие, хочу рассказать вам историю моей дочери. Сейчас слушала историю молодого человека, который читал книги. У нас было то же самое. Катюша, моя дочь, читала все и везде, и под одеялом, и ночью с лампой. Всякое было. В итоге в 13 лет очки и склеропластика. Да, потом носила очки и линзы, но к 30 годам зрение все равно упало до минус 6. И страшный астигматизм. Но в итоге двух ступеней уже виделись 3. Очки сложные, очень дорогие. Однажды, возвращаясь с работы, именно на ступеньках дочка упала, так что повредила колено, и это стало толчком, чтобы сделать операцию. Сейчас прошло 4 года, она живет без очков и радуется жизни. Так что, может быть, это кого-то вдохновит, кто боится и не решается на операцию. Может, действительно...
2: Да, вот Ирина пишет: я за коррекцию зрения 20 лет назад училась в институте. Зрение было минус 4,5, очки стеснялась носить. Перешла на линзы. Тоже проблематично, если вставишь неудачно, глаза полдня красные. Сделав операцию, я просто стала другим человеком. Помню, когда открыла впервые глаза, после этого мир стал четким и ярким. Я благодарна родителям за это, за то, что сделали операцию. Сейчас мне 41, и зрение пока держится на высоком уровне. Ура! Спасибо огромное, Ирина. Продолжаем писать. Скоро почитаем ваши истории.
3: Да. Людмила нам пишет: а я не могу без очков. Я без

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: За очки, линзы или коррекцию? Спросили мы у вас сегодня. Вот что пишет нам Ирина. Я за коррекцию. 20 лет назад училась в институте зрения... Это уже я читал. Доброе утро. Как по мне, так лучше линзы носить, даже если не сразу получается их вставить. В будущем обязательно получится. А у самого зрение идеальное. Тигран, хорошо.
3: Нас тут спрашивают, будем ли мы с тобой 19 ноября на концерте «Эх, разгуляй» в Санкт-Петербурге. И я решила проверить свое зрение. И зайти посмотреть, есть ли еще билеты.
2: Подозреваю, что будем.
3: Да. Ты не подозреваешь, мы реально там будем. Слушайте, а билеты-то еще есть. Ну, кстати, хорошо. Я могу вам сказать, что если вы хотите сидеть в партере прямо около сцены, чтобы видеть, как Артем Демин брыжет слюной, когда объявляет своих любимых артистов, то около сцены мест уже осталось крайне мало. Но в целом в партере места есть, и на балконе есть, то есть на любой вкус и кошелек. Поэтому, если вы хотите увидеть ваше любимое утреннее шоу
2: на
3: сцене...
2: Только ради Артема и его слюны поближе покупать билеты? Или все-таки там еще артисты какие-то будут? Или артисты это уже такое... Элементы не обязательны.
3: Ну, смотри... Будет и Кайметов, и Анатолий Полотной, и Федя Карманов, и Сергей Любавин, и Александр Марцинкевич, и Чепик, и Холла, и Тамара Кутидзе.
2: Ну вот на Чепик я буду брызгать слюной. Так, кто там еще?
3: Давай ты не будешь на женщин брызгать слюной, а то они потом на концертах шансона выступать не будут.
2: На мужчин я не брызжу слюной, потому что просто...
3: На самом деле это будет роскошный концерт, дорогие друзья, как и «Эх, разгуляй» в Москве. Если вы в Москву 14 ноября по каким-то причинам на Лайф-арену не сможете попасть, и вообще вы живете
2: в Петербурге, приезжайте в Питер.
3: Но Петербург, 19 ноября, возрастное ограничение 12+. Мы будем рады всех видеть в Москве. Мы с Артемом, хотя, по-моему, может быть, ты и ведешь концерт. Я-то точно нет в Москве. Ты не знаешь,
2: никто мне не готовишься? Мне ничего не говорил.
3: А почему тогда на яйцах сидишь в последнее время? Ну, плотно. Я думала, ты как-то готовишься к тому, чтобы нас в телевизор тебя не полнил. Нет, не
2: так,
3: поэтому?
2: Нет, не поэтому. Наталья пишет нам: добрый день, линзы ношу уже 31 год. Лазерную коррекцию делать боюсь, но очень хочется. Наталья, ну, поговорите с врачами, там, и поговорите с теми, кто уже делал. Говорят, что вообще не больно, не страшно, и главное, все быстро.
3: Вы же эту тему-то и затеяли, потому что, когда ты слышишь чьи-то вдохновляющие истории, то ты сам на что-то решаешься,
2: да,
3: на что сам бы не решился. Мне кажется, именно для этого и придумали радио, чтобы там какие-то темы обсуждать. Наталья нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. У меня в 13 лет диагностировали плохое зрение, -1.5. Тогда сказали, что я много занимаюсь рукоделием. В 17 лет уже было -2.5, и я начала носить линзы. Ходила так до 27 лет, и зрение ухудшалось. В прошлом году я сделала себе лазерную коррекцию и вообще ничуть не пожалела. Хорошее зрение – это прекрасно, пишет нам Наталья.
2: Да, и цена коррекции по сравнению с очками за 90 тысяч не такая уж и большая, продолжает писать Наталья. Отдала я за операцию 150 тысяч в Москве. Доктор Воротникова, спасибо ей огромное, помню ее фамилию до сих пор. Так вот, смотрите, да, некоторые очки за 90 покупают, а здесь операция за 150. Ну, как бы, можно...
3: Тем более очки, вы можете их сломать, они могут, можно их потерять.
2: Конечно,
3: а тут вроде ты уже все сделал, и все хорошо. Вот действительно меня пугает только... Из-за того, что я очень люблю читать бумажные книги, почему я не решаюсь в данный момент на коррекцию лазерного зрения, я боюсь, что с возрастом у меня вот это будет, когда вблизи ты плохо видишь, и мне придется носить очки, когда ты читаешь книгу. А я хочу прямо вот глазами смотреть на книгу, а не
2: тебе нужно
3: очки.
2: Для начала с врачами посоветоваться.
3: Да,
2: и потом уже вот эти вот все твои домыслы, догадки, а вот что будет, если так, а вот что будет, если так. Что мы сделаем в следующем часе? Мы еще немного почитаем сообщения, правильно?
3: Почитаем, да.
2: А есть ли нам что разыграть?
3: 2 билета на концерт Алексея Петрухина на 1 декабря.
2: Это уже в Чечеточке будет все?
3: А я не знаю, в Чечеточке или... Давай в Чечеточке.
2: Или в Чечеточке, или в главном герое.
3: Где-то очечки потерял?
2: Да подожди, еще куча времени
3: до Чечеточки. Бабка чистила яйцо?
2: Все, готовимся, продолжаем тему в следующем часе.
4: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.
0: С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
12: А я их не различаю, мне все равно.
13: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 8 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ближе к выходным начнется интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. Настроение дня в песне «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Тельцы, а у вас появится возможность обернуть себе на пользу любые обстоятельства. Вас ждет успех и прибыль. А ваша песня в этот день — «Ступени» Ярослава Сумишевского.
1: Близнецы, сегодня вы получите солидную прибыль за работу, которую сделали уже давно. А деньги, видимо, не доходили. Сделка, заключенная в этот четверг, окажется очень выгодной. Ваша песня «Осень в Москве» Евгения Кемеровского.
2: Раки, прежде чем предпринимать решительный шаг на работе, постарайтесь продумать каждую мелочь. А ваша песня в этот день — «Одиночество славы».
1: Львы, вспомните о своих долгах, пора с ними рассчитаться. И уж точно не забывайте вовремя возвращать деньги на кредитные карты. Ваша песня «Не раскачивай лодку» Артура Руденко.
2: Девы, сегодня нельзя заходить в магазины без списка покупок. Вероятны спонтанные траты. Желательно быть экономнее, а лучше и вовсе по возможности избегать походов в магазин. Ваша песня «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева.
1: Весы, есть вероятность того, что вам придется выступать публично. Это хорошо, ведь ваша индивидуальность может проявиться сегодня очень ярко. Ну а ваша песня в этот день — «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, бережнее относитесь к своему счастью. Оберегайте его от полезных, в кавычках, советов чужих людей. Верьте в себя, никого не слушайте, а настроение ловите в чудесной песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Действительно чудесная песня. Стрельцы, на этой неделе новые дела, проекты и предложения подоспеют вовремя. Вы почувствуете ветер перемен, появится возможность повысить свой социальный статус, а совет дня в песне «Сиреневый туман» Владимира Маркина.
2: Козероги, постарайтесь во всем придерживаться золотой середины. Что бы в вашей жизни ни происходило, сохраняйте чувство собственного достоинства. А ваша песня «Вот и все» Сергея Трофимова.
1: Водолеи, не будьте слишком требовательны к своему любимому человеку. Постарайтесь простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не выяснение отношений. Совет найдете в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
2: Рыбы, постарайтесь сохранять равенство в отношениях и не стремитесь занимать постоянно доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно для окружающих. Ваша песня «Турникет» Евгения Григорьева.
1: Радио «Шансон» всем сегодня желает легкого и позитивного музыкального четверга.

0: для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 10 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Заказчиков социальной рекламы обяжут использовать образ благополучной семьи не менее чем с тремя детьми. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Документ направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе. Закон может вступить в силу с 1 марта будущего года. Более 18 миллионов детей в России посещают кружки и секции. В системе дополнительного образования работают свыше 300 тысяч специалистов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, дети и подростки могут пробовать себя в разных сферах, раскрывать свои способности и находить дело, которое станет увлечением, а возможно и будущей профессией. В Минпросвещении рассказали, что в стране работают тысячи школьных театров, хоровых коллективов, медиа-центров, спортивных клубов. Сегодня, 8 октября, традиционно отмечается День работников дополнительного образования. Самостоятельные туристы для отдыха на Новый год выбирают Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Сочи. Это выяснили аналитики, изучив раннее бронирование авиа- и железнодорожных билетов. Речь идет о датах с 28 декабря по 10 января. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург и две столицы. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».
0: Остерегайтесь подделок.
4: Я куплю тебе дом у пруда.

самому мне не надо. Наши дни.

0: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Говорим сегодня откровенно в рамках утреннего шоу в формате 2D о вашем зрении. Какие способы улучшения зрения предпочитаете лично вы? Вам нравится больше ходить в очках? Вам нравится носить линзы? Или вы уже себе сделали лазерную коррекцию зрения? Вот что нам пишет Лора. Доброе утро. Не знаю, как можно в любом возрасте делать операцию. Была я в двух клиниках в Санкт-Петербурге. Везде отказали. Сказали возраст. И сказали, что после 50 не делают. А я так надеялась выйти из клиники и увидеть шрифт телефона. Вот. Врач вообще сказала, что желательно делать до 35 лет. Меня, конечно, эта история взволновала. Я, конечно же, зашел в интернет и, конечно же, набрал, до какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения. Так вот, дорогие друзья, после 55-60 лет лазерную коррекцию делают, но рассматривают другие варианты, которые считают более эффективными. Например, рефракционная замена хрусталика. А до 55 просто лазерную коррекцию зрения можно делать.
1: Там же, наверное, это еще зависит от в каком состоянии сетчатка глаза. Вот это вот все, это же тоже с возрастом меняется.
0: В каком состоянии хрусталик.
1: Нам Галина пишет, смотрите свою историю. Моей тете 81 год. Зрение у нее идеальное. Читает без очков. Наша тетя Маша феномен. Да, ей бог здоровья. Галина из Москвы. Действительно, здоровье всем.
0: Ну, 81, да.
1: Долгожителям.
0: Ну, что, вот. Хорошая, видимо, наследственная.
1: Слушайте, ну
0: история.
1: Даже на самом деле вот меня не отпускает новость, которую мы вам с утра рассказывали, что ухудшается состояние почв, и теперь все, что раньше просто было полезным, и хватало, допустим, 2-3 яблока, ну,
0: теперь
1: то, что
0: нужно
1: теперь
0: 2-3
1: из-за
0: килограмма.
1: Того, что почвы недостаточно насыщают микроэлементами и витаминами всю еду, которую мы едим, ведь не просто так феномен, когда люди рассказывают про своих бабушек, про дедушек, это не только потому, но сейчас действительно, видимо, качество еды и
0: экология,
1: все это
0: да.
1: ухудшилось.
0: Воздух,
1: и испортилось.
0: Вода,
1: и поэтому, конечно, связь прямая.
0: Питание.
1: Потому что вот сейчас даже очень много детишек в очках. Ну, то есть,
0: да, у меня оба.
1: Это
0: у меня
1: только
0: оба
1: из-за телефона?
0: В очках,
1: или
0: да.
1: это в целом, потому что все в мире поменялось?
0: Да, это
1: много...
0: и из-за электронных досок в школах, и из-за телефона, и из-за того, что все задания, которые им
1: все
0: задают, все нужно делать
1: с телефона,
0: в компьютере.
1: С компьютера,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Так, привет, 2D, ношу очки с 11 лет. Сначала они у меня были для учебы, потом стал носить для управления автомобилем. Остальное время хожу без них, чтобы окончательно не угробить зрение. На линзы пока побаиваюсь переходить из-за множества нюансов, в том числе и финансовых. Так я выгляжу на фото за рулем «Жигулей».
1: Ну,
0: Николай Шунков из Читы. Ну, действительно, красивое право. Красивые, длинные
1: волосы. Ну, такая
0: волосы.
1: Стилевая. Видно, что вы такой, на стиле.
0: Но
1: мальчик.
0: На телевидении работает человек.
1: Лора нам пишет. Ого. Доброе утро. Не знаю, как можно в любом возрасте можно делать операцию.
0: Я только что прочитал это сообщение.
1: А, ну видишь, в клинике отказали. Ну, может быть, это...
0: Я же сказал, что после 55 делают уже рефракционную какую-то штуку с хрусталиком связанную.
1: Давайте уже закроем эту тему, нет? Мне кажется, ну, все обсудили. Классно, люди поделились своими историями. Но я хочу вам рассказать про то, что долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова состоится 17 октября. И там неважно, очки у вас, линзы или уже после лазерной коррекции.
0: Я представляю, если бы на входе сразу три очереди были бы такие. Это вот очередь для тех, кто в очках. Так, у вас линзы, вы вот сюда посерединке вставайте. Ну и лазерная коррекция, кто успел до 35 в эту очередь.
1: Концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» Сергея Куренкова. Он, между прочим, многократный лауреат премии «Шансон года». Будут все ваши любимые песни «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», и «Кармашек», и «Женщина в воздух». Будут еще и премьеры. Нам Сергей, когда был у нас в эфире, обещал, что зрители и слушатели ждут много невероятных сюрпризов. В общем, только живой звук, душевная теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+, а у нас уже скоро будет чечеточка, она же чистушечка.
0: А ты сейчас рассказывала про концерт Сергея Куренкова. А билеты-то есть вообще на концерт Сергея Куренкова?
1: Артем, а это надо сделать самостоятельно человеку. Если вы любите творчество Сергея Куренкова, заходите на сайт и смотрите.
0: Ну, говори пока что-нибудь.
1: А что говорить, друзья, я тут смонтировала короткий видеоролик, как Артем разбивал яйцо. И я подумала, если вдруг вам такая опция понравилась, вы можете нам какие-то вот советы, типа какую-нибудь ерунду, вот чем заняться, вы сами не будете.
0: Слушайте, вот тут только не надо ерунду, давай что-нибудь смешное, прикольное. Ну,
1: прикольное, смешное. Я просто вот, реально мне не дает покоя, что реально можно 3,5 часа куриную грудку шлепать, и она приготовится. Я подумала, у нас эфир 4 часа. Ну, Артем, у него пульт, он занят делом, а я как бы мои очумелые ручки, в принципе, свободны.
0: Вы представляете, вы будете слушать эфир, и 3 часа кто-то будет шлепать кого-то. Вот вы будете думать, что она делает, кого она шлепает, по какому месту.
1: Аккуратно, куриную грудку.
0: Тебе надо будет все время говорить, это я курицу шлепаю, а не кого-то там, кого могли подумать.
1: Если вы хотите такой эфир, то дайте знать, пожалуйста.
0: Я посмотрел, билеты на концерт Сергея Куренкова есть в партере.
1: Это для тех, у кого очки. Или кто хорошо видит.
0: Вот, так что, ну, немного билетов, но есть.
1: Возрастное ограничение 12+. Сергей Куренков вас будет ждать 17 октября.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И, конечно, первая строчка.
2: Подожди.
1: После новостей. Сначала новости.
2: Новости — это здорово, но помнишь, ты говорил, куда делся Евгений, почему он нам не пишет? Я очень этим недоволен. Куда же пропал Евгений? Евгений тебе пишет: здравствуйте, любимый ведущий, простите меня, сегодня я не смог вас послушать, но я вас люблю и не забыл. Евгений, а мы-то тут уже, знаете, вы начали переживать.
1: Так, в России нашли человека, у которого 100 кредитов ипотечных.
2: 100 кредитов. Завидный жених.
1: Значит, законодательных ограничений, друзья, по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия.
2: Подождите, 100 ипотечных кредитов, это значит 100 квартир?
1: Да.
2: Я в шоке.
1: 100 квартир.
2: Просто новость, понимаете?
1: Кто ему дал эти кредиты и какую зарплату он показал в банках?
2: Мы ничего не знаем про этого человека.
1: Мы хотим вас найти. Кто вы? Неизвестный, пожалуйста.
2: Если кто-то когда-то был знаком с этим мужчиной.
1: Зачем человеку 100 квартир? Ну, просто вот. То есть, видимо, знаешь... Он такой шел, видимо, где-то гулял.
2: Много родственников?
1: Не-не-не, он шел, где-то гулял, видит, стоит новостройка. Ну, такая прикольная, как ему показалось. Он такой: а сколько там у вас квартир? Ему там 100, а я все возьму. Представляешь, и все взял.
2: А ну, может, красиво. Он какой-нибудь инвестор, я даже не знаю.
1: Не знаю,
2: может,
1: просто он... человек, написано
2: какой-то
1: человек.
2: Какой-то мошенник, как будто бы.
1: Не знаю.
2: Вот что-то не, как будто бы не может
1: быть простой
2: дядечка.
1: Вот видишь, как будто дядечка. Мы не до конца выяснили, кто он, и вот у нас сейчас все это плывет.
2: Поэтому
1: как-то
2: мы хотим, чтобы наша сегодняшняя вот чечеточка была посвящена этому человеку. И поэтому первая строчка: мужичок любил кредиты.
1: Или мужичок любил квартиры. Что он любил больше? Как вам кажется, друзья?
2: Давайте кредиты.
1: Ну, давайте кредиты.
2: Он ипотечный заемщик.
1: Так, мужичок любил кредиты, плюс 7-909-955-1030. Еще три строчки мы ждем от вас, чтобы получилось
2: частушка. Что они за это получат? Выгода какая?
1: Я думаю, 2 билета на концерт Алексея Петрухина — нормальная выгода.
2: Это
1: а вот где и когда
2: подарок
1: состоится концерт, расскажем вам чуть позже. А пока начинайте сочинять. Мужичок любил кредиты.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: В России нашли человека, у которого 100 ипотечных кредитов. Мне кажется, он их об этом не просил. Почему они его нашли? Да, он не просил. Найдите меня, я спрятался. В какой из 100 квартир
2: я нахожусь? Я попыталась сейчас в интернете посмотреть. Мне было интересно, как он выглядит. Зачем ему столько квартир? Ну вот есть какие-то обрывочные факты, что это какой-то а-ля инвестор. Что он в эту недвижимость инвестировал.
1: А-ля инвестор, но все равно, ты представляешь, какую ты должен показать зарплату, сколько ты должен сделать первоначальных взносов, чтобы тебе дали 100 ипотечных кредитов. Тут один-то не дают. А если у тебя есть один, и ты приходишь за вторым, они такие: нет, ты сначала один погаси, а потом уже второй будешь брать.
2: Какая-то мутная схема с этим
1: очень
2: мужичком,
1: мутная.
2: Поэтому то, что вы про него сочиняете всякое невероятное, вы все правильно делаете. Тем более тому, кто сочинит самое невероятное и смешное, мы дадим 2 билета на концерт Алексея Петрухина. Концерт состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». Это там, где остров мечты и аттракционы.
1: Да, очень современный модный зал.
2: Невероятный. Такой, да. Харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом. Концертная программа называется «Твой берег». 1 декабря, начало 19:00, возрастное ограничение 12+. Ну а мы должны уже начинать петь. Правильно?
1: Мы никому ничего не должны.
2: Мы просто обязаны.
1: Мы просто хотим петь и поем. И вот мы прямо сейчас захотели, чтобы спели Егорыч и Семеновна. Итак, давайте, потом подведем итоги.
2: Мужичок любил кредиты и квартиры покупал, и как шейк великодушно всем любовницам раздавал.
1: Раздал, а не раздавал, да, поэтому криво спела. Мужичок любил кредиты, да и девку он любил, ведь у них же аппетиты, он квартиры всем дарил.
2: Кто было от Наташи, которую я криво спела? Это от Ольги.
1: Да, спета было не криво.
2: Мужичок любил кредиты, на них квартиры покупал, но однажды все их бросил и в Голландию сбежал.
1: Кто ж тебя выпустит-то, родимый, если у тебя...
2: Не, если он вовремя платил, выпустили.
1: Да. Мужичок любил кредиты больше ипотечные, и для пятой своей точки проблемы нажил вечные.
2: Опа, это Владимира.
1: Понятно, так, следующее.
2: Мужичок любил кредиты, брал их без сомнения, много денег накопил, улетел в Армению.
1: Это уже второй мужичок. Первый, как вы помните, в Голландию, да, у нас улетел.
2: Обязательно мужичок куда-то должен улететь.
1: Да, мужичок должен
2: улететь. Любой порядочный мужичок.
1: А мужичок любил кредиты, сотню их понабирал, плачут банки, как же так-то? Ну, хоть половину бы отдал, а?
2: Хорошо.
1: Хоть половину, дай, Маруся просит, и банки тоже просят об этом.
2: А мужичок любил кредиты и набрал 100 штук подряд. Дверь теперь не открывает, полицейский там наряд. Опа, это от Ларисы.
1: Мужичок любил кредиты, 100 кредитов не предел. Только где же он столько банков без проблем найти сумел? Не в каждом городе есть 100 банков. А может быть, это один банк раздавал?
2: Может быть.
1: На самом-то деле, да?
2: Мужичок любил кредиты, брал их снова и опять. Отдавать не собирался, от коллекторов смотался. Это от Светланы. А куда так смотался? Либо в Голландию, либо в Армению.
1: А победитель у нас кто, Марин? А то Голландия, Армения, это все весело,
2: а
1: конечно.
2: Же должен быть победитель.
1: А ты хочешь вторую серию сделать?
2: Ну да.
1: Ну давай, ладно, как скажешь. Вот видишь, всегда тебя слушаю. А знаешь почему? Потому что ты в шоу главное.
3: Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эхрозгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрозгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
0: Чечеточка на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И нас сегодня удивила, порадовала новость про то, что в России нашли человека, у которого аж 100 ипотечных кредитов. Ты говоришь, какую-то информацию удалось тебе все-таки на него нарыть? Или
2: что
1: не удалось?
2: Он инвестор, что там другие условия выдачи кредитов, и, возможно,
1: и у него вообще
2: будут
1: это...
2: какие-нибудь обманутые дольщики.
1: И вообще
2: что-то.
1: Это, скорее всего, не человек со 100 ипотечными кредитами, а уже какое-то ООО.
2: Или ИП.
1: Ну нет, ИП вряд ли. 100 кредитов не дадут на ИП.
2: Все банки, сейчас вся эта новость такая, что кому угодно могут дать 100 кредитов. Просто не всем так везет, как этому мужичку.
1: Я не знаю.
2: Что запрета у банков нет.
1: У банков нет.
2: Типа, сколько ипотечных кредитов?
1: 30% показать первоначального взноса и зарплату свою.
2: Этот инвестор что-то показал. Короче, я думаю, что впоследствии...
1: Что показал инвестор в банке, что ему дали.
2: За самый необычный ответ этого билета. Так.
1: Ну что, поем?
2: Давай, будем.
1: Готовы?
2: Готовы.
1: Победителя выбрала, смайлик поставила, все сделала.
2: Ты что знаешь, Артем, зачем ты?
1: Я не знаю, я пока спрашиваю, кто победитель. Я пока не вижу победителя.
2: Не видишь?
1: Пометь, пожалуйста. Пометила?
2: Не помечается у меня ничего.
1: Ну вот, поэтому я и не вижу. Ну тогда... Тогда как петь-то, если мы не знаем, кто победитель? Хочется, чтобы он последним был?
2: Ну вот начинай с Дмитрия, пожалуйста.
1: Начать с Дмитрия?
2: Уже, ага.
1: Хорошо. Все, начинаем с Дмитрия. Я тогда первый, да? Ты в прошлый раз была первая.
2: Я же главная, вот я и первая.
1: А мужичок любил кредитов, банк много их набрал. Так любил квартиры, он по кредитам чемпион.
2: Оп! Опа, опа, он кредитный чемпион. Сейчас будет от Галины.
1: Хорошо.
2: А мужичок любил кредиты и квартиры. Он любил совместить желания эти ипотекой. Он решил, опа, опа, это от Галины.
1: Так, Алена, вот что нам сочинила. А мужичок любил кредиты, брал, не глядя, без заботы. А теперь сидит и плачет, где ж для выплаты доходы. Опа. Инвестор. Че ему плакать? Наинвестировал, нормально все.
2: А мужичок любил кредиты, смело брал десятки раз, все потратил до копейки, остался дома только таз.
1: Ох, я думал, другая будет рифма.
2: Это
1: в конце.
2: Кристины.
1: Страшно было сейчас.
2: Так. Не бойся.
1: Светлана вот что сочинила. А мужичок любил кредиты, больше сотни их набрал, а жене сказал, зарплата, так искусно он ей врал.
2: О, хорошо. Так, сейчас будет Галина.
1: Ну, я думаю, жена не сильно печалилась по поводу зарплаты.
2: А мужичок любил кредиты, фраерок такой крутой, в Центробанк бежит бегом, как себе домой.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что за нескладушка?
2: Ну да, хорошо.
1: Другое предупреждаю.
2: Прирок такой крутой.
1: У нас частушка. Мужичок любил кредиты, все любовницам дарил, а все бабы троглодиты, и инфаркт его накрыл. Ой, а кто же кредиты будет возвращать? Родственники будут.
2: Бабы.
1: Дети. Да. Бабы?
2: Они же троглодиты.
1: От них дождешься, да.
2: Так, все, итоги подводим.
1: Вот от Игоря сейчас такую спальню смотрю. Сейчас, секунду. Три, два, один. А мужичок любил кредиты, что с ними делать он не знал. Был директором он банка, сам себе их выдавал. Хорошо, когда ты директор банка.
2: Мечты,
1: ну что,
2: сбываются.
1: Поешь победителя?
2: Да,
1: поехали, давай.
2: А мужичок любил кредиты, банк ему их одобрял. Только выплатить по срокам он упорно забывал. Это от Маши. Маша получает два билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в столичном концертном зале Москва.
1: Зале. Ну,
2: не клуб.
1: Стали, да,
2: это,
1: не
2: между
1: клуб.
2: Прочим, крутой клуб-трансформер с актуальным визуальным сопровождением. Ну, то есть там же как-то меняется сцена.
1: Да, там очень хорошо.
2: Ваш берег. 1 декабря, концертный зал Москва.
1: Ну, ваш не берег ваш, а так твой. Называется.
2: Твой берег называется твой? Концерт, но теперь это берег Марии.
1: Mm-hmm.
2: Мария, вот, в общем, вы идете на концерт Алексея Петрухина, 12+, возрастное ограничение. Что нас ждет дальше?
1: Дальше мы, Марина, с тобой должны красиво, романтично,
2: ой, давай
1: нежно
2: без романтики.
1: Попрощаться.
2: До свидания, мы вас любим. О, это романтично? Нет, завтра нет. У нас в гостях в звездном завтраке Аня Семенович.
1: Одна?
2: А с кем?
1: Без Вована.
2: Ну, зачем нам Вован?
1: Нам Вован не нужен.
2: Интересует.
1: Зачем нам Вован? Нам ни Вован, ни кузнец не нужен. Ладно, дорогие друзья, всем отличного настроения. Всем прекрасного четверга. И
2: целуем, обнимаем,
1: до
2: пока.
1: До завтра. Счастливо.
9: Я знаю, поздно.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 11 часов в Москве. В студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило более 10 миллиардов рублей на поддержку работы временно закрытых аэропортов Юга и Центра России. Деньги направят из резервного фонда, говорится в распоряжении Кабмина. Субсидии позволят в том числе компенсировать воздушным гаваням выплату процентов по кредитам. Напомню, ограничения на обслуживание гражданских рейсов в феврале 2022 года ввели аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и других городов. Позднее несколько гаваней обновили работу. Например, терминал Элисты открылся в мае 2024 года, Геленджика в июле 2025, Краснодара в сентябре прошлого года. Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд. В 2025-м самообеспеченность составила более 102%, сообщает Росстат. Отметку в 100% преодолели 27 регионов. Наибольший уровень зафиксирован в Белгородской области, свыше 1000%. Также хорошие показатели по производству мяса в Мордовии, Брянской, Липецкой, Курской областях. Ранее стало известно, что в прошлом году Россия добилась полной самообеспеченности картофелем. Около 80% всех судебных споров в России решается в пользу потребителя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в стране работают 639 центров для консультаций в этой сфере. На их базе Роспотребнадзор ежегодно проводит более 500 000 мероприятий. Голикова отметила, что пострадавшим потребителям ежегодно возвращают порядка 4 миллиардов рублей. За 10 лет показатель вырос в 4 раза. Россияне стали вдвое чаще снимать апартаменты в зарубежных поездках. За последний год такой формат размещения выбрал каждый пятый самостоятельный турист. При этом отели остаются самым популярным вариантом. На них пришлось 54% поездок, сообщает РИА Новости. Туристы стали заметно реже останавливаться у знакомых за границей. По остальным вариантам картина почти не изменилась. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: кончай ее, Семен.
1: Александр Яковлевич Розенбаум и Григорий Лепс. Роскошный дуэт. Гоп-стоп легендарный. Всем желаю здравствуйте. Денис у микрофона. И сейчас будем на контрастах играть на самых потаенных струнах вашей души. Максим Куст, Вишня, Александр Новик следом, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Вика Ветер. Музыки много. Шансон один.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Начало октября – время шинного переполоха. Автолюбители начинают советоваться на тему своевременности замены летних шин, кто-то подбирает себе новый зимний комплект и так далее. Часто водители после пары сезонов эксплуатации шин делают неверные выводы о их качестве. Мол, шинам и трех лет нет, а протектор совсем изношен. Чтобы шины служили дольше, их нужно правильно эксплуатировать. Самая распространенная ошибка – неверно выбранное давление. Необходимое именно вашему автомобилю можно увидеть на специальной табличке, размещенной на центральной стойке за водительской дверью. Если колеса сильно перекачать, а так делают многие в попытке сэкономить топливо, шина начнет стремительно плешивить по центру. Если же постоянно ездить на полуспущенных, пытаясь сделать поступь автомобиля более мягкой, неминуемо пострадают края и боковины. Также для сохранности резины стоит обратить пристальное внимание на состояние подвески и сход развала. Если у автомобиля есть какие-то проблемы, протектор будет покидать вас неравномерно с заметными плешками. Это самая важная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Идеальное сочетание, когда песни на волнах душевного радио поддерживают ваши совместные мечты, когда вы смотрите в одну сторону и движетесь к поставленным целям, это

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бипедастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

обузам детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

сути, Сергей Ростов в этой песне транслировал много мудрых вещей. Хочется продолжить эту череду. Меньше слов, да больше музыки на волнах радио «Шансон». Ведь все, что мы делаем, делаем это серьезно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: Драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон».
8: Для лиц старше 18.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Берег озера в Костомукше благоустраивают. На набережной уже появились новые спортивные объекты, а сейчас подрядчик активно работает над следующим этапом благоустройства. На берегу вскоре появится пирс, можно будет удобно спускать на воду сапы. Также здесь оборудуют обзорные площадки и места для отдыхающих. Деревянные настилы вдоль берега продолжили в сторону зоны отдыха в районе Нижнего кольца, установили новые скамейки. Дом для переселенцев построят в Костомукше. Глава Карелии лично контролирует расселение аварийного жилья. Артур Парфенчиков поручил муниципалитетам ускорить работу. Он отметил, что республика одной из первых в стране приступила к реализации нового этапа программы расселения аварийного фонда. На этот центр выделил более 800 миллионов рублей. Благодаря финансированию уже построены дома в Беломорске и Питкярянты. Завершается строительство Петрозаводске, Суоярве и Лондонпохье. Кроме того, в Карелии готовятся к строительству еще 7 домов. Проекты подготовлены, в том числе для Костомукши и Оланца. В Костомукше задержали перебежчиков. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали иностранных граждан, которые собирались незаконно пересечь госграницу. Как сообщают новости Костомукши, нарушители прибыли на территорию нашего округа, чтобы затем проследовать в Финляндию в обход пунктов пропуска. Иностранцам выписали штраф, их ждет принудительное выдворение за пределы России. Далее в выпуске объявления. В пятницу 9 октября на территории Карельского Катыша пройдут плановые взрывные работы. Время взрывов с 11.30 до 15.00 в районе месторождения Корпанское, карьере Западный и Восточный. В этот период категорически запрещено нахождение на территории посторонних лиц. Жители и гостей города просят не предпринимать попыток пройти к карьерам. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-8 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Наша жизнь прекрасна и удивительна, тем более, когда до долгожданного события остается все меньше и меньше времени. Говорю я о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Всем я, Денис Денисов, желаю здравствовать и настоятельно рекомендую быть в лайв-арене. Евгений Григорьев будет выступать там, Михаил Шафутинский, Ирина Круг, Виктор Королев, Ярослав Сумишевский, группа «Лесоповал» и другие артисты, имена которых нам греют душу. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. И если вам больше 12 лет, добро пожаловать.
1: А ты, девочка, класс.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Наш разум постоянно расставляет для нас ловушки. И вот эти воспоминания о той самой лирической героине песни, сероглазые шалуни, они на самом-то деле далеко не полными являются. Потому что вспоминаем мы все максимально хорошее, нереализованные какие-то действия, желания, чаяния. Поэтому живите с этим. Знайте и будьте серьезными не только в отношениях, но и в воспоминаниях. Фиксируйте это с какой-либо песней. Вот тогда точно все будет ярко в картинках и в нужной последовательности.

0: Реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

воспоминания, там радости с печалями, костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

0: и все остальное забыто.
1: Как же тонко Михаил Танич подметил, что в определенный момент у каждого мужчины наступает переломная ситуация, когда встретил он ту единственную неповторимую, которая все, похитила его мысли, рассудок, все чаяния, и с этого дня мир больше не будет прежним. Это же здорово, пугаться этого не стоит, наслаждаемся и этим, и музыкой вместе на волнах душевного радио.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 4 миллиарда товаров заблокировано на кассах российских магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что механизм действует с апреля 2024 года. Если проверка выявляет нарушение, кассовая программа блокирует добавление товара в чек и запрещает продажу. Таким образом, была заблокирована реализация более 100 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что система маркировки охватывает уже 52 товарные группы и более миллиона компаний. Еще 5 российских аэропортов хотят запустить сервис посадки в самолет по биометрии. Один из них в Нижнем Новгороде, заявил замминистра транспорта Владимир Потешкин. По его словам, Минтранс рассчитывает на то, что сервис масштабируют и на железной дороге. Особенно это касается скоростных поездов. С июня этого года эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрии проходит в аэропортах Шереметьево и Пулково на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрии добровольное. Эксперимент продлится до апреля следующего года. К нему смогут присоединиться другие аэропорты при наличии нужной инфраструктуры. Основная волна гриппа обычно приходится на конец декабря, начало января, поэтому привиться лучше до конца ноября, чтобы организм успел сформировать иммунитет, заявил эпидемиолог подмосковного Роспотребнадзора Евгений Артеменко. По его словам, единственное и абсолютное противопоказание для прививки – это аллергическая реакция на компоненты вакцины. Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидситуация по гриппу в Москве соответствует сезону. Отмечается снижение заболеваемости. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

или просто ЦК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея.

Когда я впервые услышал эту песню еще на аудиокассете, я, слушайте, прям аж прослезился. До такой глубины души меня история эта поразила, тронула. Вообще, до сих пор эти ощущения меня не покинули, и, пожалуй, знакомство с любимым жанром у меня началось именно в этот момент. Полюбил его всем сердцем и продолжаю это делать в вашей компании. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Не знаю, почему.
1: Почему человек влюбляется, никто еще основательно, чтобы поставить это под сомнение, не смог объяснить и доказать. Ну, потому что вот так происходит. Очень хочется, чтобы эти чувства были взаимны, хотя бы в определенный момент. Но пострадать придется, иначе мы не сможем стать такими замечательными, какие мы есть в данный момент. А еще и лучше будем, когда все будет со знаком «плюс». В компании «Радио Шансон» так и будет. Я в это верю. Я в этом уверен. Да и вы наверняка тоже.

и рвут привычек паутину. Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

вот так, взявшись за руки, бегом, да по песочку морскому, и волна наши босоногие омывает конечности. Красота! Романтика. А другую развитие ситуации возьмем. Все то же самое, вложил руку, идем вперед. И что? Ну вот и здравствуй, с хорошим настроением. Как Евгений Кемеровский в этой песне.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня. И еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Как делать те самые деньги? Вопрос, конечно, очень многогранный, но лежит в основе, в базисе. Это умение хорошо отдыхать. Потому что, когда мы полны сил, ну, дальше вы уже все сами понимаете. Настоящие ценители шансона, настоящие любители правильного отдыха. Вместе с нами с 24 по 30 октября отправляется на морской фестиваль «Бархатный шансон» на берегу Средиземного моря. «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности на сайте radioshanson.ru, если вдруг еще не знаете, не слышали об этом. Информация для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 37 дней. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал, отметил министр. Как сообщает «Известия», ссылаясь на главу ведомства, единовременную выплату в 1 миллион рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий России. О том, какие именно компании и организации учредили такие выплаты, пока не раскрывается. В Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске временно остановлен прием документов в визовые центры Республики Кипр. Как пишет портал «Москва-24», причина – технические неполадки. Консульства Кипра сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на въездные визы, но уже принимают меры, чтобы устранить проблему как можно скорее. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают в обычном режиме. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85,48, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Говорить о любви, дарить цветы, делать сюрпризы. Это ли не радость, которую мы можем доставить в любой момент? В принципе, в любой день недели. Вне зависимости, праздничный он или нет, устроить себе вот такое времяпрепровождение – это роскошно. И вы это можете сделать уже в новом музыкальном часе. В программе «По заявкам» в том числе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А ведь эта история, рассказанная Александром Яковлевичем Розенбаумом, в фундаменте своем имеет очень важное человеческое свойство. Делать хорошо, а по возможности даже лучше, чем хорошо, любое дело, за что мы беремся. И именно это и отличает профессионала высшего класса от просто любителя. Мы ведь с вами дока в каждом вопросе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро.

Музыкальная работа Владимира Ждамирова, которая усиливает эффект от понимания, от восприятия этой песни, если смотришь еще и видеоряд, который снимался на малой родине исполнителя в селе Аношкино Лисского района Воронежской области. Это места его детства. Природа, красота, ностальгия. И причем роль-то главную играл внук Владимира. Заинтриговал? Вот тогда найдете клип, посмотрите.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вот и все.
1: Ну, вот и все, мы скажем, ну, где-то в районе 23 часов, причем вот и все, этот день прошел. Но у нас же только этот музыкальный час близится к своему финалу. А следующий принесет привет, поздравления, много радости и еще больше музыки на волнах душевного.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж.
1: «Живая струна».
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Классного вам, друзья, продолжения этого четверга. Сегодня с утра небесная канцелярия удивляет и жонглирует разнообразной погодой. И мороз, и солнце. Все сегодня было. Давайте мы в ближайший час с вами скучать не будем. Проживем остаток рабочего дня в расслабленном предпятничном темпе и непременно с улыбкой. Тем более, что прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Я Катя Бажова. Всем здравствуйте.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Друзья, наш ближайший час на радио «Шансон Коста Мокша» в вашем полном распоряжении. Жду на наш мобильный номер ваши заявки, ваши приветы, комплименты, благодарности. Поздравления, конечно же, тоже с радостью принимаем. Плюс +7 900 457 47 00. Наш номер телефона для смс-посланий, для посланий в мессенджер «Макс», ну и для звонков, конечно же, тоже. Кстати, наш эфирный номер, наш мобильный номер +7 900 457 47 00 вам сегодня еще для одной важной миссии пригодится. Друзья, вы сможете побороться за крутой бизнес-ланч от наших партнеров от кафе «Русса». Разыграем мы его сегодня в нашем прямом эфире. Совсем скоро я расскажу, как вы сможете, друзья, этот приз заполучить.

0: Зигзаг удачи.
1: Ну, насчет спасать от одиночества, друзья, это все-таки не совсем та миссия, с которой мы к вам, друзья, сегодня пришли. Мы будем спасать вас от голода, ведь прямо сейчас я готова запустить розыгрыш, традиционный розыгрыш. В прошлый четверг мы также разыгрывали бизнес-ланч от наших партнеров от кафе «Русса», и сегодня мы готовы повторить этот подарок кому-то из вас сегодня вручить. Напомню, друзья, что кафе «Русса» работает как на доставку, теперь там и бизнес-ланч, стоимость которого всего 450 рублей сегодня. Сегодня вы абсолютно бесплатно сможете этот бизнес-ланч заполучить. Также в кафе «Русса» ждет вас новинка, закрытые бургеры. Они там бывают трех видов. Это чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой для любителей морепродуктов. Ну и классический бургер имеется, бургер с говяжьей котлетой. Кафе «Русса», друзья, расположено на улице Интернациональная. Также доставка по городу тоже возможна. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда. Ну а сегодня мы готовы бизнес-ланч, как я уже сказала, подарить вам одному из вас. Что же нужно сделать, чтобы этот приз заполучить? Мы вновь взяли одну классную, известную вам песню, которая не часто, но все же иногда играет на радио «Шансон». И в этой песне мы нашли кое-что вкусненькое, прям съедобное-съедобное. И этот съедобный продукт мы от вас спрятали звуковым сигналом, таким протяжным паровозным гудком. Ваша задача – внимательно послушать задание, которое мы для вас приготовили, и попытаться вспомнить, какой же продукт, какое же съедобное слово мы от вас спрятали сегодня во фрагменте песни. Известной песни, это я подчеркиваю. Давайте послушаем задание на сегодня.

Ну а пока вы, друзья, подпеваете, заодно вспоминайте, какое же слово мы сегодня от вас скрыли. Напомню, что на кону у нас бизнес-ланч от кафе «Русса», который мы готовы подарить абсолютно безвозмездно одному из вас. Ваша задача, вашу версию, какое же слово мы спрятали, отправить в смс либо в Макси на номер плюс 7 900 457 47 20. Отправить свое сообщение нужно как можно быстрее, как можно стремительнее, ведь тот из вас, кто окажется первым с абсолютно верным ответом, тот и получит сегодня бизнес-ланч от наших партнеров от кафе «Русса». Плюс 7 900 457 47 20 на этот номер. Мы ждем вашей версии по поводу того, какое же слово мы сегодня спрятали.

0: Дорогой мой человек.
1: Наши контакты, друзья, мы от вас не прячем. Готовы еще раз повторить тот номер, на который можно присылать не только ответы для участия в нашем конкурсе, но и заявки в наш эфирный час и, конечно же, поздравления. +7 900 457 4700. Классно, когда есть не просто желание написать, но еще есть повод, по поводу которого, уж извините за тавтологию, вы нам пишете и поздравляете, и комплиментами осыпаете своих родных и близких людей. Дело в том, что сегодня, как выяснилось, День работника дополнительного образования. По этому поводу поздравления летят всему коллективу Центра внешкольной работы от руководства Центра. С Днем работника дополнительного образования вас, дорогие педагоги, поздравляют ваши руководители. Пусть та искренняя энергия, душевное тепло, которое вы ученикам отдаете, возвращается к вам всегда сторицей в виде ярких побед учеников, в виде благодарности. Желают вам крепкого здоровья, ваш праздник, неиссякаемого вдохновения и новых профессиональных высот.

0: обещал.
1: Я же, в свою очередь, обещаю исполнить ваши музыкальные заявки и все ваши приветы передать бережно, передать адресатам и тем, кто сегодня отмечает какой-либо свой праздник. Сегодня у нас именинников немало, и с удовольствием начнем их сегодня поздравлять. Шоу-группа «Армагеддон» спешит поздравить свою замечательную девушку по имени Лина с днем рождения. Лина, привет!

Принимайте поздравления, объятия от ваших коллег, от ваших единомышленников. Ну а на радио «Шансон Костомукши» принимайте теплые слова и музыку в свой адрес. Пусть окружающие вас люди приносят только позитивные эмоции в вашу жизнь. Рядом всегда будут с вами те, кто вам дорог. Будьте ли на счастливо, любимо и здорово. А от радио «Шансон Костомукши» музыкальный презент в вашу честь.

А мы, друзья, попробуем сделать хорошо и приятно сегодня нашему следующему имениннику. Сегодня день рождения отмечает выпускник команды, лыжной команды Костомукши, нашей спортшколы Макар Дмитриев. Макар, ваш тренер Анна Андреевна и все ребята передают вам огромнейший привет, поздравляют вас с днем рождения. Вы прошли школу спорта, это не просто строчка в биографии вашей, это фундамент характера, дисциплина, выдержка, умение терпеть и идти к цели. Все это с вами, Макар, осталось, даже когда вы повесили кроссовки на гвоздь. Желаю тебе, ваши коллеги, Макар, чтобы этот стержень помогал в любой сфере жизни. Пусть новые цели покоряются так же уверенно, как когда-то спортивные вершины. Здоровья, энергии и побед уже на новом поприще.

Для лучших слов и теплых слов, и нежнейших слов, для поздравлений и комплиментов, друзья, наш номер телефона, с удовольствием его напомню, +7 900 457 700, и до конца этого часа, уже менее получаса у вас осталось, друзья, успевайте поздравить, успевайте передать привет, заявку тоже передать для нашего эфира. Ну и еще один именинник, кстати, также в команде «Лыжное царство» у тренера Анны Алаевой, еще один именинник, спешат поздравить Романа Матаева с совершеннолетием сегодня, 18 лет исполняется Роме. Рома, желают вам ваши сокомандники, ваши единомышленники, чтобы ваша спортивная карьера шла только по восходящей, пусть хватит вам сил на самые амбициозные цели, здоровья на самые изнурительные тренировки, а удачи на самые ответственные старты. Ставьте высокие планки и обязательно их берите, Роман. Еще раз с праздником, с днем рождения!

0: Зигзаг удачи.
1: Думаю, друзья мои, самое время сейчас сделать паузу в заявках и в поздравлениях и подвести итоги нашего розыгрыша. Напомню, что у нас сегодня на кону был бизнес-ланч от наших партнеров от кафе «Русса». Бизнес-ланч сегодня мог достаться тому, кто первым нам пришлет верный ответ на вопрос, какое же слово мы от вас спрятали в одной известной песне. Предлагаю еще разочек послушать задание на сегодня.

Да, друзья, известная песня группы «Чайф», которую, по-моему, они даже вживую пели у нас в городе, когда приезжали к нам с концертом. И какой же продукт, что-то съедобное мы от вас спрятали под паровозным гудком. Разные, сразу скажу, версии были в смс-сообщениях. Про лимонад писали некоторые. Несколько смс было с горячительными напитками, их упоминали. Ну и, конечно же, верные ответы тоже были. Правильный ответ – кефир. Именно слово «кефир» мы от вас спрятали в этом музыкальном фрагменте. Первым нам эту верную версию прислал человек, чей телефон заканчивается на 0434. Мы вас поздравляем. Бизнес-ланч от кафе «Русса» сегодня абсолютно заслуженно ваш. Мы свяжемся, расскажем, как подарок можно забрать. И я, друзья, напоминаю, что бизнес-ланч в кафе «Русса» действует по будням. Стоимость его всего 450 рублей. Возможно, также доставка по городу. Ну а меню и все подробности можно посмотреть в группе ВКонтакте «Пицца Русса».

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

Ох, друзья, завтра нас, похоже, с вами ждут другие оттенки за окошком. Синоптики прогнозируют, что завтра нас ожидает первый снегопад. Будет ли это действительно снегопад или все-таки больше дождя мы увидим? Все зависит от того, насколько суровой будет погода. Северо-восточный ветер порывами до 9 метров в секунду. Если действительно это будут снеговые тучи, то первый снег мы с вами все-таки увидим. Что касается показателей на термометре, то достаточно пограничные отметки, они еще пока плюсовые, но плюс 1, плюс 3 градуса на протяжении всей пятницы прогнозируют синоптики, и осадки также на протяжении всего дня, то есть никуда от них будет ни скрыться, ни спрятаться, ну, разве что в офисе или, конечно же, в студии радио «Шансон Костомукш».

0: все путем.
1: Ну, а в нашей новостной рубрике, друзья, я продолжу рассказывать вам о предстоящих событиях, о событиях фестиваля Ряпушки, который уже в эти выходные распахнет свои двери, раскинется на берегу озера Куйта в деревне Вакнаволок. Традиционное событие, которое состоится, подчеркивают организаторы, при любой погоде. Я вам буду рассказывать в рубрике новостной нашей анонсной тех событиях, которые будут в рамках фестиваля Ряпушки происходить. Сегодня хочется рассказать вам о мастер-классах, которые будут работать на фестивале Ряпушки 11 октября, воскресенье. Добавлю, что мастер-классы рассчитаны на всю семью, то есть там могут принимать участие все от мала до велика, и дети, и взрослые, все, кому интересны те или иные активности. Но, во-первых, движение первых запускает мастер-класс по созданию брелоков из камней озера. Я думаю, что-то будет интересное и необычное. Приходите, не непременно брелок из камней озера Куйта. Это что-то такое будет прям памятное и очень ценное для вас. Далее еще один мастер-класс, на этот раз уже от навигаторов детства. Я так понимаю, что дети в нем также смогут принять участие. Это мастер-класс под названием «Золотая рыбка от мечты к действию». Что будет в рамках этого мастер-класса, пока неизвестно. Сохраняется интрига, но я думаю, что те, кто приедут на сам праздник, все увидят и все попробуют тактильно и попробуют, конечно же, своими руками это нечто сделать. Далее, волонтерское движение Карельского Катыша также свою активность запускает, называется он «Рыбка моей мечты». Здесь будет работа с деревянными заготовками, я думаю, тоже памятный классный сувенир увезете вы с собой с фестиваля Ряпушки. Ольга Зирка, также постоянный волонтер, активист фестиваля Ряпушки, проведет мастер-класс «Создай свою ряпушку» с помощью трафаретов, штампов и красок. Тоже, думаю, будет интересно, необычно и ярко. Вера Петровна Матир от качества на мини-станках расскажет об этом и покажет все, и, собственно, даст руками попробовать, что же это такое, как можно ткать на мини-станках, что-то, видимо, с карельскими узорами будет. Отряд «Добронтер» проведет мастер-класс, который называется «Изготовление сетки Павловского». Тут и для тех, кто любит рыбалку, и в целом для поклонников карельской культуры и карельских традиций. В общем, я думаю, будет интересно. Также в это время будут проходить танцевальные игры со зрителями. Те, кто не очень любит работать руками, либо любят, но ждут своей очереди, чтобы не замерзнуть, будут согреваться в танцах. Проведет этот мастер-класс коллектив «Дети Севера». Также работать будет на фестивале Ряпушки традиционно уже карельская языковая площадка. Ее организует фонд Архипа Пертунина. Подчеркну, что все мастер-классы рассчитаны именно на воскресный день, это 11 октября. Будут они проходить с 12 до 15 часов. В это время успевайте занять лучшие места.

нашим чупчикам, друзья, скоро, похоже, понадобятся головные уборы и потеплее. Все-таки зима близко, и, судя по прогнозу синоптиков, это прям ощущается. И завтра мы, наверное, во всей красе это увидим, но это никак не помешает нашей с вами встрече. Через любые вьюги, снегопады мы прорвемся и дожди, и встретимся здесь же на нашем с вами месте ровно в 15 часов. Настраивайтесь на 105.5, включайте радио «Шансон Костомукша», будем обмениваться классной энергией, будем теплыми приветами обмениваться, и, конечно же, я для вас поставлю массу душевных, хороших песен, как и ежедневно по будням. Ну, а сегодня Катя Бажова, я, Катя Бажова, с вами прощаюсь, отпускаю вас в продолжение этого четверга, отдыхайте, набирайте сил, заряжайтесь солнышком, и до завтра.

0: Место встречи с любимым городом.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 37 дней. 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат с учетом фактической инфляции. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в проекте федерального бюджета на 2027 год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер маткапитала увеличится на 6,8%, вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Такая индексация затронет 37,5 миллиона россиян. Минпросвещение изменит подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Как сообщают РИА Новости, главный упор сделают не на заучивании букв и цифр, а на приобщении к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам. Как рассказала победительница конкурса «Воспитатель года 2026» Елена Бервина, играя в магазин, ребенок считает, сравнивает, договаривается и распределяет роли. Слушая сказку, он развивает речь и воображение, а также обсуждает поступки персонажа. По ее мнению, задача детского сада – подготовить ребенка к школе психологически и эмоционально, научить его включаться в новую деятельность, общаться со взрослыми и сверстниками, следовать правилам, преодолевать трудности и быть самостоятельным. Роскачество посоветовало начать закупать к Новому году продукты долгого хранения. Это могут быть макароны, сахар, крупы, мука, мед, чай, какао, кофе, консервы и растительное масло. Перед покупкой обязательно нужно проверить, не повреждена ли упаковка, а также обратить внимание на срок годности. Как передает Life.ru, ссылаясь на Роскачество, заранее можно запастись и некоторыми ингредиентами для праздничной выпечки и десертов. Например, сухофруктами, шоколадом и орехами. Их следует хранить в прохладном сухом месте, защищенным от прямых солнечных лучей. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Наша с вами любимая песня в начале нового часа на радио «Шансон». Спасибо авторам Игорю Слуцкому и Вадиму Цыганову и исполнителям Михаилу Кругу и Вике Цыгановой. Ох, душевная песня. Здравствуйте, с вами Юлия Степанова, 16:07, время столичное. И с любимыми песнями, знаете ли, и дышится, и живется, и работается, и путь держится гораздо легче. И даже 40 тысяч верст вроде как уже и не так много получается. Михаил Бублик, участник фестиваля «Бархатный шансон», до которого остается всего-то ничего, продолжает эфир нашей радиостанции.

0: подарите мне.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

вы заметили, что Анатолий Полотно и Федя Карманов как-то поменяли немножечко концепцию этой песни? Песни раньше был источником счастья сам народ, а теперь почему-то горе. Ладно, артисты примут участие в самом концептуальном мероприятии этой осени, фестивале «Бархатный шансон». Раз уж нам поют участники, расскажу. Далее послушаем Михаила Шуфутинского, который тоже в этом году принимает участие в фестивале. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится теплая встреча поклонников шансона и звезд жанра. Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, он тоже скоро появится в нашем эфире, и многие другие. Все подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Заветная мечта любого владельца электромобиля – навсегда забыть о тоскливом процессе долгой зарядки. Японские инженеры из компании Honda решили положить конец этому бесконечному зарядному марафону и превратить обычную дорогу в гигантский пауэрбэнк. Концепция выглядит как кадры из фантастического фильма. Передающее оборудование монтируют прямо внутрь дорожного полотна, после чего оно начинает бесконтактно питать пролетающие сверху машины. Систему уже успели протестировать на закрытом полигоне, причем привлекали не только легковые модели, но и 20-тонные грузовики. На следующем этапе разработчики намерены выжать из электрического асфальта внушительные 150 кВт мощности, чтобы водители навсегда забыли о поиске розетки. Впрочем, в этой технократической идиллии есть ощутимый подвох. На вопрос о том, во сколько обойдется укладка тысяч километров таких магнитных дорог, Honda лишь загадочно разводит руками. А в наших реалиях хочется спросить инженеров, можно ли на такой дороге производить наш любимый ямочный ремонт. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Не ошибутся те, кто сделает ставку на танцпол, эх, разгуляя. Именно там можно почувствовать себя частью большого музыкального праздника. Алексей Петрухин в числе участников всенародной танцплощадки. А прямо сейчас он нам спел в дуэте с Аллой Эрид. На сцену разгуляя выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Андрей Державин, Сергей Любавин, группа «Кабриолет» и Александр Марцинкевич, Игорь Слуцкий, Сергей Куренков и многие другие, все любимые звезды, самые любимые и динамичные песни. Подробности об их разгуляе есть на сайте radioshanson.ru. Встречаемся 14 ноября в столичной лайв-арене. Ждем зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку, все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

эфира радио «Шансон». Сергей Любавин, участник всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» и фестиваля «Бархатный шансон». Присоединяйтесь к нашим музыкальным праздникам. Подробности на radioshanson.ru. Марк Бартон продолжает наш эфир, а в следующем часе начнется вечернее шоу «Городские встречи». В студии появится Роман Шахов. Вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас есть для вас некоторые вопросы.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 37 дней, 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Именно эти направления дополнительного образования остаются самыми востребованными в России. Как заявили в Минпросвещении, сейчас в стране работают почти 37 тысяч школьных театров, более 12 тысяч хоровых коллективов и свыше 3 тысяч образцовых детских коллективов. Также в России открыты более 17 тысяч медиа-центров, школьных и студенческих спортивных клубов. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство уделяет внимание развитию в кружках и секциях программ, связанных с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями. В России у 85% детей наблюдается задержка речевого развития. Как сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей РУДН Оксану Приходько, если в год ребенок понимает обращенную к нему речь, но не начинает использовать слова «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражание, родителям следует обратиться к специалистам. Если к 2 годам ребенок не говорит фразами и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи не происходит. Эксперт считает, что приходить к специалистам за исправлением ситуации нужно до 3 лет. В России запустят новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по единому билету. Как сообщила пресс-служба Минтранса, он начнет работать с 15 ноября. Единый включает тариф «самолет плюс автобус». Новый маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать 4 современных микроавтобуса российского производства. Транспорт оборудуют просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для горнолыжного оборудования. Дорога займет 2,5 часа. Зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. Доллар на сегодня 85,48, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: огнем.
1: Не без огонька сегодня мы начнем. Огромное спасибо Игорю Слуцкому. В столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие меломаны. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
2: Юлия Степанова. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Мы вас приветствуем. И сегодня будем говорить о чем-то таком ярком, красивом. Может быть, кто-то с огоньком это делает, может быть, абсолютно других это не зажигает.
2: Тема с гламурным оттенком таким.
1: Каждый третий мужчина, 34%, признался, что хотел бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих.
2: Да вы такие, да.
1: Об этом свидетельствуют данные исследования, с которыми ознакомилась газета.ру и с нами тоже поделилась, друзья. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду, стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы. 42% против 58%. И вот как раз мы вас хотим спросить нынче, насколько вы следите за своим стилем, одержимо, умеренно или совсем немного? Какие аксессуары обязательно есть в вашем ежедневном образе, что стало уже частью имиджа?
2: Чему отдаете предпочтение? Ведь бывает такое, что там вот не нравятся кольца, но нравятся украшения на шею или наоборот. В общем, поделитесь с нами своими пристрастиями, симпатиями, касающихся украшений, дорогие радиослушатели. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Это для ваших сообщений. Подпишитесь, будем благодарны. Нам можно присылать смс-сообщение или оставить послание на сайте «Радио Шансон».

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

последним без слова тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: Авторитет его в шансоне незыблем, как гранит. Александр Новиков только что здесь. Друзья, городские встречи продолжаются. Спрашиваем вас сегодня вот о чем. Насколько вы следите за своим стилем? Одержимо, умеренно, может быть, совсем немного? Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа?
1: Пишет нам Риф из Крыма. Добрый вечер, дорогие ведущие. Ношу на шее золотую цепь, подарок супруге. Не считаю какой-то роскошью, наверное, уже привык. Да и жена, глядя на меня, радуется, что до сих пор не потерял ее подарок. 10 лет, наверное, ношу. Риф.
0: Спасибо. А чаще всего мужчины отказываются носить что-то несвойственное им из-за реакции незнакомых людей, 62%, коллег, 51%, и друзей, 35%. Самым привычным мужским аксессуаром остаются часы. Их регулярно носят 68% мужчин. Далее идут цепочки 55% и браслеты 30%.
1: Меж тем история ношения украшений уходит в глубокую древность. Одним из самых ранних свидетельств это является раковины с просверленными отверстиями. Ого. Их нашли около 100 тысяч лет назад в Южной Африке. Ну и дальше там копья из ракушек. И вообще это, ну, такие ритуальные штуки, амулеты. Плюс, опять же, символы статуса и принадлежности. Вождь, например, ты. Или так... обычный солдат с копьем.
0: Рядовой, да. Друзья, у нас есть самому стильному сообщению автору его «Бронепоезд» от Виктора Третьякова. Стильный альбом на стильной серебристой флешке. Пишите.

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Владимир Ждамиров, Бутырка только что на радио «Шансон». Друзья, не только ритмичные песни мы здесь для вас крутим, но еще и вопросы задаем. Вы очень интересно пишете свои варианты по нашей теме. На связи Наталья. Мои любимые, Роман и Юлечка, желаю вам позитивного вечернего эфира.
1: Спасибо.
0: Я лично к аксессуарам отношусь спокойно, в повседневной жизни самый минимум. Но когда собираюсь на концерт, связанный с любимым шансоном, обязательно меняю свой образ. Как правило, это другие, более выразительные сережки. И непременно какая-нибудь красивая и дорогая подвеска на шее. Как говорится, гулять так гулять. Всем прекрасного осеннего вечера. С любовью, ваша Наташа.
1: Наташа, вы так написали на сравнение. Если так, то да. А если... И я прям уже представила себе чуть ли не индейца.
0: Ну, слушай, впереди что-то яркое, красивое, вероятно, на их разгуляет.
1: Да, ну вообще это логично, как обычная наша будничная жизнь отличается все-таки, да, от выходов в свет куда-то. Ну, по крайней мере, как говорят, должна. Напомним вопросы, да, Ром? Насколько вы следите за своим стилем одержимо, умеренно или совсем чуть-чуть практически? Вот. И какие аксессуары любите? Какие они есть в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа, уже, так сказать, без чего вы себя не мыслите?
0: Вот у мужчин интерес не ограничивается браслетами, цепочками, часами. Что сказать... 27% опрошенных хотели бы попробовать надеть кольца с камнями. 23% броши, 57% в сторону сережки смотрят. 14% бусы. Среди зумеров желание надеть необычное украшение встречается чаще всего. 61%.
1: Вот, между прочим, я заметила не так давно на Романе Шахове очень интересное украшение. Так вот вроде аскетично
0: вот
1: выглядит.
0: Вот у меня,
1: там
0: смотрите,
1: все.
0: Да.
1: Вот у Ромки там есть такое...
0: У меня значок, обратите внимание, что за значок?
1: Увидят те, кто смотрит наш эфир.
0: Зайдите, у нас на сайте веб-трансляции есть, кроме того, социальные сети здесь помогут, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Ну а номер для ваших сообщений, напомню, +7 909 955 103 0. На сайте «Радио Шансон» также можно оставить послание, там есть ссылочка для ваших посланий. СМС тоже принимаем.

0: Таисия Повали и Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Красивая песня, роскошные образы у артистов. Ну, Стас Михайлов, конечно, вот всегда на стиле.
1: Ром, какая красивая женщина нам написала вечернее шоу.
0: Ну, спасибо за это.
1: Да. Пишет нам Татьяна Зайцева, прилагая фотографии. И я вот прям рассматриваю, думаю, Наталья, вот просто стильная, красивая женщина. Молодец.
0: Татьяна.
1: Да, Татьяна.
0: Добрый вечер. Какая прекрасная тема, пишет Татьяна. Даже остановилась по дороге домой. Украшения – это просто моя тема. Украшения ношу с удовольствием. Все мои украшения в единственном экземпляре, потому что делает мне их подружка. Без украшений нет ни одного моего образа. Татьяна, спасибо, фотографии прекрасные.
1: Сотуара. Я даже не знаю, что это такое. Браслеты, чокеры, моя любовь. Каждый день новый образ. Да, очень красиво, очень стильно. И Татьяна, да, я поняла, Татьяна, вы молодец.
0: Да, друзья, четверть мужчин, 24%, надели бы украшения из женской коллекции, если бы оно им понравилось. Однако 56% из них опасались бы осуждения.
1: Ну, есть такое дело, что, да, вроде как, не мужское это дело. На самом деле, с помощью украшений, конечно, можно подчеркнуть индивидуальность, ведь все люди разные, всем нравятся разные, но особенно женщинам, да, я так понимаю. Потому что, например, вот в золоте я никогда не видела смысла, вот, а что-то такое вот эксклюзивное, что-то такое интересное, какой-нибудь handmade, о, да, это вот моя тема.
0: Берите на вооружение люди, которые делают красивые украшения. Юля это обожает.
1: Оценит.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой продолжим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама.
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория «Индустриальный парк Каледина». Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только бипедастр с собой захвати.
12: Радио «Шансон» представляет.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: собрались.
1: Народный артист России Олег Митяев только что в эфире «Шансона». Собрались не просто так, тут не просто тары-бары.
2: Я не могу, я под эту песню всегда от уха до уха сижу, еще долго улыбаюсь.
1: На повестке здесь аксессуары, да. Доброго вечера. Вам мои наилучшие пожелания. Радио «Шансон». Также хочу поделиться с вами по теме «Стиль, имидж, аксессуары», пишет Евгения Смирнова. Я особо не увлекаюсь аксессуарами, но ношу сережки, браслеты на каждой ручке, цепочку с иконкой Богородицы с младенцем, иногда колечки на каждый пальчик. Предпочитаю драгоценные металлы, золото или позолоченное серебро. Сережки, цепочку с иконкой Богородица мне подарила мама в подарок, ношу до сих пор и не снимаю. А вот колечки на каждый пальчик и браслеты на две ручки купила сама в себе. Со школы мечтала о браслетиках на обе ручки, по колечку на каждый пальчик. Думала, закончу школу, устроюсь на работу, сама себе куплю то, что захочу. Закончила, купила два браслетика и колечки. По мозолю на каждом пальчике от тяжелой работы, так и по колечку. Все говорят, хожу в золоте, но... Все скромно, подарок от мамы и то, что сама себе заработала. Красноярский край, город Норильск. Спасибо вам, Евгения.
2: Вот так выглядит человек, который не особо увлекается.
1: Не особо, да, да. А ведь на каждом пальчике можно не только по колечку, но и по два.
2: Можно, можно и по три, смотря какой ширины. Можно латы почему-то рыцарские мне представились.
1: Да?
2: Да.
1: Дорогие мужчины, что скажете вы? Насколько следите за своим стилем? Одержимо, умеренно или совсем незаметно, совсем немного? Какие аксессуары обязательно есть в вашем ежедневном образе, что стало уже частью имиджа?
2: Действительно ли мужчины так трепетно относятся к часам, которые носят, что вот нужна именно эта марка? Они должны выглядеть вот именно так и не иначе. Поделитесь с нами, дорогие мужчины, ведь украшения это не только прерогатива дамская. Мужчины тоже любят себя украшать.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Берег озера в Костомукше благоустраивают. На набережной уже появились новые спортивные объекты, а сейчас подрядчик активно работает над следующим этапом благоустройства. На берегу вскоре появится пирс, можно будет удобно спускать на воду сапы. Также здесь оборудуют обзорные площадки и места для отдыхающих. Деревянные настилы вдоль берега продолжили в сторону зоны отдыха в районе Нижнего кольца, установили новые скамейки. Дом для переселенцев построят в Костомукше. Глава Карелии лично контролирует расселение аварийного жилья. Артур Парфенчиков поручил муниципалитетам ускорить работу. Он отметил, что республика, одной из первых в стране, приступила к реализации нового этапа программы расселения аварийного фонда. На это центр выделил более 800 миллионов рублей. Благодаря финансированию уже построены дома в Беломорске и Питкяранты. Завершается строительство в Петрозаводске, Суоярве, Лондон-Похья. Кроме того, в Карелии готовятся к строительству еще 7 домов. Проекты подготовлены в том числе для Костомукши и Аланца. В Костомукше задержали перебежчиков. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали иностранных граждан, которые собирались незаконно пересечь госграницу. Как сообщают новости Костомукши, нарушители прибыли на территорию нашего округа, чтобы затем проследовать в Финляндию в обход пунктов пропуска. Иностранцам выписали штраф, их ждет принудительное выдворение за пределы России. Далее в выпуске объявления. В пятницу 9 октября на территории Карельского Катыша пройдут плановые взрывные работы. Время взрывов с 11.30 до 15.00 в районе месторождения Корпанское, карьере Западный и Восточный. В этот период категорически запрещено нахождение на территории посторонних лиц. Жители и гостей города просят не предпринимать попыток пройти к карьерам. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-8 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон», 18.06 в столице. Это «Городские встречи», ваше любимое вечернее шоу. Роман Шахов.
2: Юлия Степанова.
1: Друзья, мы вас сегодня спрашиваем об очень стильных моментах жизни. Насколько следите за своим стилем? Одержимо, умеренно или совсем немного? Так ненавязчиво. Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? А что стало уже частью имиджа?
2: Причем вопрос ко всем, и к милым дамам, и к мужчинам, потому что украшения носят все. Наталья справедливо замечала, Наташа нам уже писала, что стиль у меня давно уже полуспортивный, после работы стараюсь пойти в любимый парк, яуза на тренировку, а раньше, красивые стильные вещи, модельная обувь и, конечно, аксессуары, но жизнь диктует свои правила. Да, Наташ, я понимаю вас, было время, когда на шпильках по льду, да, вот там и так далее. Сейчас кеды наши все, ну, еще плюс Москва, конечно, большой.
1: Всему свое
2: город.
1: Время.
2: И да, сейчас со шпилек можно очень больно упасть.
1: Плюс 7-909-955-1030. Пишите сообщения, не забывая их подписывать. Стильный подарок у нас будет, о нем чуть позже. Ну, а прямо сейчас музыка.
2: И напомню, что на сайте radioshanson.ru вы тоже можете оставлять свои послания или писать нам смс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: подписка.
1: В ожидании сообщений от Надежды читаю то, что прислала нам Галина из Ростова-на-Дону. Добрый вечер. Очень люблю серебро, ношу и просто кайфую. Что сказать, что красиво носите, Галина. Спасибо за фотографии.
2: Серебро, кстати, тоже очень люблю. Вот золота совсем нет, вот, как
1: не
2: говорится.
1: Не твое, да? А янтарь?
2: Даром, например, не надо. Янтарь тоже не очень. Ну, то есть, видимо, все, что желтое, оно как-то не привлекает. А вот серебро, пожалуй, да, единственный драгметалл, который я бы надела. Остальное все деревяшки, пластмассы и прочее.
1: Мария из Санкт-Петербурга на связи. Добрый вечер, любимая радиошансон. К украшениям я всегда относилась очень спокойно, но носила сережки золотые в виде колечек, цепочку, и больше ничего не было, да и финансов особо не было на украшения. А когда работала директором, во мне проснулась прям девочка. И я подумала, неужели я не заработала себе на украшения? И купила себе 2 комплекта из белого золота с бриллиантами.
2: Вау.
1: Это на выход. А на повседневку серьги из белого золота с фианитами. Всем красоты, гармонии и хорошего настроения.
2: И зарплаты. На сайте у нас есть сообщение от Дмитрия, да, вот по теме украшений, все-таки, когда мужчина написал, давайте почитаем. У меня, значит, в основном стиль классика. Если иду на какое-то мероприятие, например, в ресторан или на концерт, а в повседневной жизни ношу просто удобную одежду. Джинсы, рубашка, из украшений у меня обручальное кольцо, часы, золотая цепочка на шее, подарок супруге. Иногда надеваю браслет на руку, но редко. За собой слежу, никогда не выйду на улицу непричесанным или в мятой одежде. Даже гулять с собакой выхожу опрятно одетый в спортивном костюме. С уважением, Дмитрий Белоус из Израиля.
1: Красиво.
2: Да.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линь «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Друзья, из любого города пишите, если у вас есть возможность. Расскажите. Дело в том, что очень стильная сегодня тема. Насколько следите вы за своим стилем? Одержимо, умеренно или совсем незначительно? То есть легкие штрихи, может быть, и то не всегда. Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? И что стало уже частью имиджа?

0: СМС-сообщение почитаем. Пришло послание с номера, которое начинается на 911, заканчивается на 4898. Если у мужчины часы на руке, например, фирмы Longines, ему простительны даже пузыри на коленях трико. Я надеюсь, что я в названии фирмы правильно сделала ударение, ибо наверное, я колхозник.
1: Я все тоже таки не силен в этих брендах, так что я думаю, кто надо, тот понял, да. И про пузыри тоже.
0: Да. Наталья из Паньшина тоже прислала смс-сообщение. Добрый вечер, хорошее радио. Я ношу крестик, кольцо и перстень из серебра. Люблю красивые бусы, надеваю на праздники. Цена не главная, лишь бы для души. По душе, да? Наталья из села Паньшина написала. Ну, крестик, так это с натяжкой можно отнести к украшениям. Это все-таки символ веры, так скажем.
1: Угу. Пишите по теме. Мы очень скоро вернемся. И
0: про приз-то, да, надо рассказать.
1: Про приз, наверное, чуть позже, друзья. Угу. Чуть позже, дождитесь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Начало октября – время шинного переполоха. Автолюбители начинают советоваться на тему своевременности замены летних шин, кто-то подбирает себе новый зимний комплект и так далее. Часто водители после пары сезонов эксплуатации шин делают неверные выводы о их качестве. Мол, шинам и 3 лет нет, а протектор совсем изношен. Чтобы шины служили дольше, их нужно правильно эксплуатировать. Самая распространенная ошибка – неверно выбранное давление. Необходимое именно вашему автомобилю можно увидеть на специальной табличке, размещенной на центральной стойке за водительской дверью. Если колеса сильно перекачать, а так делают многие в попытке сэкономить топливо, шина начнет стремительно плешивить по центру. Если же постоянно ездить на полуспущенных, пытаясь сделать поступь автомобиля более мягкой, неминуемо пострадают края и боковины. Также для сохранности резины стоит обратить пристальное внимание на состояние подвески и сход развала. Если у автомобиля есть какие-то проблемы, протектор будет покидать вас неравномерно с заметными плешками. Это самая важная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
3: 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

0: боюсь отвыкнуть от тебя. Но ты толкаешь, не любя.
1: Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Если сейчас есть возможность посмотреть, я показываю в видеокамеру бронепоезд Виктора Третьякова. Вот очень красивая, стильная флешка, да, сегодня в серебристом колоре.
2: Да, золотую с автографом, раз, да.
1: С автографом заслуженного артиста России. Кому она достанется? Тому, кто напишет самое яркое, может быть, самое стильное или... удивляющие ведущих, да. Сообщения. Понятно, что всем по флешку теме. Мы не можем отдать, хотя хотели бы, но тем не менее пишите.
2: У нас флешка в эксклюзивном, так сказать, виде, в единственном экземпляре, вот в таком, поэтому...
1: Дерзайте.
2: Дерзайте, постарайтесь написать нам что-нибудь интересное на тему, насколько вы следите за своим стилем, одержимый этим, умеренный, или вообще вам, честно говоря, как-то фиолетово там,
1: вот,
2: как
1: кстати,
2: вы выглядите.
1: Вот, кстати, некоторым мужчинам не то чтобы фиолетово, но им помог бы положительный отзыв партнерши или друзей. 28% выбрали бы необычное украшение, если бы оно было редким. 25% опрошенных мужчин, если бы его выпустил известный бренд.
2: Угу. Ну, кстати, мы читали сообщения от мужчин, когда им именно жены, партнерши подарили, и они носят.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: гадалки не ходи, что он нам напишет, и так случилось. На связи Николай Шунков из Читы. Привет, дорогие Роман и Юля. Я предпочитаю свободный стиль одежды, чтобы ничего не стесняло движение. Это очень важно для телеоператора. А вот в школе, особенно в старших классах, я носил костюм с галстуком и пиджачком, и очки, и чувствовал себя авторитетом. Потом это отошло постепенно, зато я долгие годы носил короткие стрижки, пока не началась пандемия коронавируса, из-за чего все салоны красоты в Чите временно закрылись, и тут у меня «антифриз» в кавычках ударил в голову. Я решил отпустить длинные волосы. Родители с трудом, но приняли мой новый образ, и теперь я уже 6 лет ношу только удлиненные прически, подстригаюсь раз в год, волосы до плеч, как у Стаса Михайлова. Стали моим узнаваемым стилем даже у нас на ГТРК Чита. Надо теперь фото в паспорте менять, а то там совсем другой человек.
1: Ну, главное, чтобы вам самому было комфортно, да. Чтобы вы сами себе нравились, и было действительно вот, ну, удобно. Бывает так, что кому-то неудобно слить с длинными волосами, кому-то, наоборот, без них очень плохо. Так что все мы разные.
0: И... Я в юности ходил с длинными волосами.
1: Да ты что,
0: да,
1: не могу
0: себе представить.
1: Да, у меня
0: была прическа длиннющая такая.
1: Фотографию покажешь?
0: Да, покажу. Но после армии как-то что-то мне стало лень это все...

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 37 дней. 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Средний срок рассмотрения заявлений на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет 4 дня. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, более 1,5 миллиона родителей получили выплату в текущем году. В этих семьях воспитываются 3 400 000 детей. Как сообщает портал «Москва-24», средний размер семейной налоговой выплаты по итогам кампании этого года превысил 30 тысяч рублей. В Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на ее получение до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1,5 раза больше. Число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Елена Ваенга открыла новый час на шансоне. 19.06 московское время. Городские встречи продолжаются. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова.
0: И тема, друзья, которая касается нашего внешнего вида. Насколько вы следите за своим стилем, одержимо, умеренно или совсем не следите? Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа? Не просто так об этом говорим. Каждый третий мужчина признался, что хотел бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих.
1: Наш голос разума Дмитрий пишет: «Лучшее украшение мужчины – ум и трудолюбие». Как ты, Ром, считаешь?
0: Ну, конечно,
1: безусловно. Я считаю, что про чувство юмора Дмитрий забыл. В числе...
0: благодетелей.
1: Да. Пишет вам Роман, тезка твой. Продолжу тему украшений. Моя бабушка завещала мне золото после своего ухода в 95-м году, а в 2003-м я сделал перстень себе, а потом из перстня цепочку. А на самом деле я хотел всегда хорошие часы. Год назад я продал золото и купил хорошие часы по своим меркам. Теперь, когда завожу их механику, вспоминаю всех своих предков и благодарю их за все. Вот это всем привет от Романа.

0: Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Геннадий Жаров только что в эфире радио «Шансон». И на связи Аленка из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, очень люблю украшения. Кольца, серьги, браслеты. Все время стараюсь привезти из путешествий красивый набор. Нравятся именно наборы. Кольцо, серьги или кольцо плюс браслет. Люблю золото, серебро, но много украшений под серебро с натуральными камнями. Ценю необычные украшения. Даже шкатулку большую купила. Некоторые мужчины на работе замечают новые украшения. Это приятно.
1: Приятно, что вы сопровождаете свои сообщения фотографиями, на которые действительно можно залюбоваться.
0: А я за мужчин радуюсь. Понимаешь, что они замечают.
1: А ты что, не замечаешь? Ты тоже замечаешь.
0: С другой стороны, Санкт-Петербург. Культурная столица, да.
1: Ну, да, нет, у нас, если кто-то на себя... Нет, да что-нибудь напялит, Рома Шахов обязательно это отметит, как человек с большим вкусом. Вера пишет. Добрый вечер, любимое радио. Я как та сорока. Обожаю золото, ношу кольца, серьги, часы, браслет, цепочку. На ночь снимаю только часы. Остальное все на мне круглосуточно. Не знаю, правильно это или нет.
0: Ну, каждому свое. Самым привлекательным мужским аксессуаром женщины называют часы. 64%. Цепочки выбрали 46%. Браслеты 38%. Перчатки и перстни 31%. Предпочтение мужчинам совсем без украшений отдали лишь 23% опрошенных женщин. То есть надо украшать себя, получается. Если женщины хотят.
1: Да. Ну, кстати говоря, со вкусом подобранный какой-то вот этот антураж, он, да, производит впечатление. И бывают весьма брутальные украшения, так что на мужественность это никак не влияет. Евгений Григорьев далее у нас в эфире. Приз пока не разыграли.
0: Истинное украшение эфира, да. Приз впереди, друзья, да, музыкальный.
1: Только так, а не иначе.

0: Спасибо Александру Дюмину. Завтра будем артиста поздравлять с днем рождения. В соцсетях, друзья, что-нибудь напишите. Музыканту будет очень приятно. Оксана Бажанова нам написала, и нам тоже очень приятно на связи Кашира. Моя подруга смотрит всегда на обувь. Ты знаешь, сколько стоят его кроссовки? Она точно знает, сколько они стоят. Без меня мужчина для меня мужчина должен быть опрятный, без фанатизма, без галстука и белой рубашки. Сама, хотя я слежу за модой, рваные джинсы в позапрошлом году не носила. Чистые, чтобы шло. Из украшений люблю камни. Особенно свою золотую саламандру, подвеску с александритом.
1: Красота.
0: Его нельзя носить один, поэтому есть и перстень. Спасибо, Оксан. Спасибо.
2: Да, поведали нам много тонкостей. Знаю, что есть люди, которые действительно почему-то очень пристально следят именно за обувью. Знают и фирмы, и сколько это стоит. Uh-huh. Своего рода фетиш, наверное. Маруся из Красногорска пишет. Одно время супруг работал в ломбарде приемщиком, а ломбард сотрудничал с ювелирным заводом. И на каждый праздник он мне дарил что-то очень красивое из белого или красного золота, иногда с камнями, сапфиры, изумруды, бриллианты. И надеваю я белое золото, если в одежде черно-белый стиль. А если цветная одежда или однотонная других цветов, то красное золото плюс брошь на грудь золотая с изумрудами и бриллиантами, и сапфирами. Под бляшку на ремне тоже ориентир берется. Обувь тоже под ремень, но любой другой металл, который соприкасается с моей кожей, раздражение возникает.
0: В целом 34% россиян считают, что можно не делить украшения на мужские и женские. Среди зумеров такой позиции придерживается 51%, тогда как среди бумеров 13%. Мужской и женский гардеробы с каждым годом становятся все более похожими, позволяя каждому находить собственные способы самовыражения, заключают исследователи.
2: Ром, ты когда смотришь на женщину, вот тебе вот какие украшения на ней нравятся? Вот какой-то хендмейд, что-то такое вот оригинальное? Или золото, серебро, классика?
0: Я как бы смотрю в целом на образ. Уж я не делю так сразу человека. Вот как бы в целом получается. Если ты начинаешь замечать что-то по отдельности...
2: А в семью какие
0: украшения? Разрушается образ.
2: Вот выкрутился. Ну ладно. Послушаем мы Александра Маршалла и в очередной раз улетим от удовольствия. У вас еще есть время написать нам +7 909 955 103 0 или присылайте смс.

0: Народный артист России Стас Михайлов, друзья.
1: Ох, дрогнули сейчас женские сердца и позвали.
0: В который раз мы вас зовем не только слушать, но и смотреть эфир шансона, потому что, ну, роскошно выглядит Стас. И вот как раз много красивых, стильных, идущих артистов
1: аксессуаров.
0: Да. Здесь, конечно, и в изобилии, и все подобрано очень грамотно. Владислав написал: «Добрый вечер, дорогие ведущие. Слежу за стилем, насколько это возможно. Служу в армии уже 15 лет и даже от положенной короткой стрижки пытаюсь сделать что-то интересное, не просто под троечку, а, говоря про одежду, одеваюсь всегда ближе к классическому варианту, хотя люблю и спортивные костюмы. А вот те, кто ходит в военные спецовки без опознавательных знаков по магазинам, кафе и паркам, вообще не понимаю».
1: Mm-hmm.
0: Всему свое место, да, и время.
1: Ну, по крайней мере, очень адекватная оценка реальности, я считаю, и стремление к прекрасному Владиславу не чуждо. Даже из армейской короткой стрижки человек пытается сделать что-то интересное, и это возможно. Я прям уже вот даже представляю, торчком.
0: Евгения Смирнова на работе каждый день, вот сотрудник охраны в форме, а на выход вся в золоте. Ну, победы вам пожелаем, Евгения, спасибо.
1: Так, значит, Мария нам пишет: «Добрый вечер». Да уж, а потом маникюр, педикюр и так далее. Это вы про мужчин, я так полагаю, да? Грустно. Единственное украшение и аксессуар для мужчины – это часы. А еще нательный крестик. Нательный крестик, напомню, это не украшение. А вся эта женоподобность ни к чему. Мария Королев, ну вы слишком категоричны. Ухоженные руки, ноги, какие-то соответствующие одежде и образу аксессуары, что же в этом
0: цивилизационным веянием.
1: Ну, я не говорю, что прям надо этим увлекаться, но плохого в этом я ничего не вижу. Это проявление вкуса.
0: Сделаем паузу, да, осмыслим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.0.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Вот, кстати, музыкант, который очень стильно всегда выглядит.
1: Ну, да, и при этом очень по-мужски.
0: Да, брутально. Ой, что же у нас есть из сообщений, друзья? Ну, есть, давайте статистику еще напомню. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду и стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы. 42% против 58%.
1: Дорогие дамы, помогайте своим мужчинам выбрать подходящие аксессуары, и вам будет нравиться, и мужчина будет рад вниманию вашему.
0: Ну, кстати, да, некоторым мужчинам помогает положительный отзыв партнерши или друзей.
1: Уходит молодость, уходит красота, да и фигура уж совсем не та. Но я совсем не унываю, аксессуары все я надеваю и легкой походкой от бедра готова танцевать с шансоном до утра, написала наша постоянная слушательница Наташа. Спасибо за
0: спасибо.
1: Оптимизм.
0: Спасибо не только Наташе, спасибо всем, кто писал сегодня, присылал сообщения. Здорово, но необходимо выбрать победителя. Кто же у нас получает альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд»?
1: Вот я предлагаю все-таки выбрать кого-то из мужчин, которые не побоялись поделиться своим опытом в области ношения аксессуаров всяческих и следят за собой. Молодцы!
0: Да, каждый третий мужчина признался, что хотел бы попробовать носить необычные украшения для себя или аксессуары, но опасается реакции окружающих. И вот окружающие кого сегодня будут награждать?
1: Да, Владислава награждать, да. Который в армии служит 15 лет, следит за стилем и даже из короткой стрижки умудряется делать что-то интересное. Вот. И не понимает, кто просто использует военную спецовку, ходит по магазинам, кафе и так далее.
0: Владислав, мы вас поздравляем. Альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд» на стильной серебристой флешке с автографом артиста достается вам. Здесь необходимо прощаться.
1: Это тебе необходимо прощаться.
0: Юля остается в эфире. Я под песню Алены Петровской пойду домой. Счастливо, друзья. Пока.
1: Спасибо вам, друзья.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Берег озера в Костомукше благоустраивают. На набережной уже появились новые спортивные объекты, а сейчас подрядчик активно работает над следующим этапом благоустройства. На берегу вскоре появится пирс, можно будет удобно спускать на воду сапы. Также здесь оборудуют обзорные площадки и места для отдыхающих. Деревянные настилы вдоль берега продолжили в сторону зоны отдыха в районе Нижнего кольца, установили новые скамейки. Дом для переселенцев построят в Костомукше. Глава Карелии лично контролирует расселение аварийного жилья. Артур Парфенчиков поручил муниципалитетам ускорить работу. Он отметил, что республика, одной из первых в стране, приступила к реализации нового этапа программы расселения аварийного фонда. На это центр выделил более 800 миллионов рублей. Благодаря финансированию уже построены дома в Беломорске и Питкяранты. Завершается строительство в Петрозаводске, Суоярве, Лондон-Похья. Кроме того, в Карелии готовятся к строительству еще 7 домов. Проекты подготовлены, в том числе для Костомукши и Аланца. В Костомукше задержали перебежчиков. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали иностранных граждан, которые собирались незаконно пересечь госграницу. Как сообщают новости Костомукши, нарушители прибыли на территорию нашего округа, чтобы затем проследовать в Финляндию в обход пунктов пропуска. Иностранцам выписали штраф, их ждет принудительное выдворение за пределы России. Далее в выпуске объявлено. В пятницу 9 октября на территории Карельского Катыша пройдут плановые взрывные работы. Время взрывов с 11.30 до 15.00 в районе месторождения Корпанское, карьере Западный и Восточный. В этот период категорически запрещено нахождение на территории посторонних лиц. Жители и гостей города просят не предпринимать попыток пройти к карьерам. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-8 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

мне податься слесаря. Ну кто, как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.

Группа Михаила Танича «Лесоповал» год за два песню исполнял ее первый солист Сергей Коржуков. Сегодня с вами до звонка я, Юлия Степанова. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. 20.07, время столичное, в этой точке эфира. Шансон с историей встречается с шансоном молодым. Участники всенародной танцплощадки «Эхо» Разгуляя, Чепик и Холла будут петь нам далее. «Не люби меня» называется эта композиция.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Уже через пару недель на берегу Средиземного моря фестиваль «Бархатный шансон» и Евгений Кемеровский, его участник. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие наши любимые звезды. Все подробности о фестивале «Бархатный шансон» непременно найдете на сайте radioshanson.ru. Приглашаем зрителей старше 12 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неугасшейся любви.
1: Да не угаснут наши чувства любви и восхищения песнями радио «Шансон». Владимир Ждамиров, участник всенародной танцплощадки «Эхо разгуляй», только что в дуэте с Яной Павловой. Ну вот, можно себе представить уже танцы на «Эхо разгуляя». У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные и интересные, кстати, со всех точек зрения билеты на танцпол, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого музыкального праздника, попеть, потанцевать с любимыми артистами. Михаил Шафутинский, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Владимир Ждамиров, да. Андрей Державин, Алексей Петрухин, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ирина Круг и многие другие. Будем ждать зрителей старше 12 лет. Ну а сейчас песня Сергея Наговицына в исполнении Владислава Медяника.
2: Журавли, стоном ткнув под ребрышко, на пороге старики

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

улице скучно, да и вечер был из грусти соткан. Если б не ходила здесь она, и ночной квартал за ней глазами, оком, а еще ночные тормоза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ославит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: сейчас.
1: Народный артист России Михаил Шуфутинский с песней «Случайность» в эфире радио «Шансон». Мэтр жанра примет участие и во всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» и в фестивале «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Также приглашаю вас в программу «Только для вас». Она начнется в 9 вечера по московскому времени. И это наша встреча «Дне случайности».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на любимых волнах. В студию микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: хочется.
1: Оказывается, неудачи в любви способствуют карьерному росту. Так считает каждый восьмой опрошенный россиянин. Респонденты уверены, так происходит, потому что в попытках не думать о разбитом сердце люди уходят с головой в работу. 4 человека из 10 опрошенных, наоборот, считают, что неразделенная любовь скорее препятствует профессиональному развитию. А около трети респондентов полагают, неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе. У всех все по-разному.

Музыка скоро зазвучит, а прямо сейчас вот о чем. 10 тысяч шагов в день – необходимый минимум для нормального самочувствия. Если вы при этом успеваете сходить в зал или на пробежку, то мы будем равняться на вас. Современный мир более статичный, а здоровье требует движения, поскольку движение – это жизнь.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Унылая пора, а чей очарование? Только этого нам не хватало. Но сразу вспоминается фраза Киану Ривза о том, что он сам не позволял себе быть счастливым. В этих словах вся суть.

Минутка мотивации на любимых волнах. Найдите дело жизни, заведите себе хобби и живите интересно. Но большая дорога начинается с первого шага под музыку на любимой волне.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Оказывается, более половины россиян могут легко проводить время без смартфона. Четверть респондентов, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время. Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% опрошенных. При этом две трети пользователей смартфонов не готовы заменить его обычным кнопочным телефоном.

весне разнесся слушок. Ну давай с тобой, мы зима, выпьем на двоих по

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: На секунду задумайтесь, где вы, как вас зовут и зачем вы там, где сейчас находитесь, и не теряйте попросту время. Ну а если появилось желание почем зря просиживать штаны, то хотя бы сделайте это осознанно. Осознанные посиделки на рабочем месте — вот это я понимаю.

Вспоминать прошлое – это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано. Но самое смешное, что к этому тоже привыкаешь.

где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь.

Мелодии на паузе. Рубрика «А поговорить» в эфире. Как понять, нравитесь ли вы человеку? Искренняя улыбка, осознанно или нет, но мы улыбаемся тем людям, которые нам нравятся. Человек находит возможность провести с вами время. Собеседника выдает язык тела. Человек вас внимательно слушает. И собеседник ищет возможность с вами встретиться.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости подоспели. Оказывается, более 60% россиян считают свою работу общественно полезной. Для четверти опрошенных граждан при выборе работы важным фактором является общественная польза компании и продуктов, которые она производит. Почти половина считает это дополнительным плюсом организации. 64% респондентов уверены, результаты их работы прямо или косвенно полезны для общества. Чаще всего так думают медицинские работники и сотрудники производства и агропрома. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Больше трети опрошенных граждан считают, их работа помогает улучшить качество жизни общества, оптимизировать процессы и улучшить жизнь.

а сейчас о распространенной теме большинства песен – история любви, расставания и незакрытого гештальта. В жизни каждого есть история, которая не перестает триггерить, то есть вызывать негативные эмоции. Иногда из этого получаются громкие хиты. Несмотря на это, нужно принять себя таким, какой есть, и начать работать над собой.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Ежедневно открывается большой простор, чтобы наступить на те же грабли, что были вчера. Особенно, когда считаешь себя умнее остальных, критикуешь почем зря тех, кто едет с тобой в одном потоке, или ругаешь свою вторую половинку. А ведь это гордыня. Окружающих принижать, а себя возвеличивать. Хватит с нас. Попробуем меняться в лучшую сторону.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тем временем мысли свои хочу озвучить. Бывает, радуешься чему-то, как ребенок картошки фри, а потом проходит время, и на эти самые ломтики смотреть не хочется. И все-таки радоваться нужно не меньше, чем огорчаться, чтобы сохранялся баланс эмоций.

Дорогие оптимисты и пессимисты, могу условно поделить нас на тех, у кого телефон наполовину заряжен, и на тех, у кого наполовину разряжен. Одно другого не исключает.

0: Благодарю всех за компанию. С вами время летит незаметно, но с пользой. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

Диего Ивана Леонидовича Кучина. Если честно, не знаю песню, песни грустнее. 22 часа 4 минуты, время столичное. Вы слушаете радио «Шансон», и радио «Шансон» благодарит вас за компанию. В скором времени услышим Виктора Королева, Владимира Высоцкого. Прямо сейчас Алена Петровская. Меня зовут Юлия Степанова. Всем привет!

0: Радио «Шансон».
1: На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справ где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

Прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли про то,

пьян от запаха цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы.

0: красоты.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Роман Шевченко в эфире радио «Шансон». Автора песни Александра Розенбаума мы услышим в следующем часе. Что касается ближайшего нашего будущего, Игорь Слуцкий, дуэт Ирины Круг и Алексея Брянцева, Михаил Шуфутинский и «Сектор Газа».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон «Темной ночкой» звучит много знакомых голосов и песни, которые есть только у нас. С часу до пяти утра слушайте «Темную ночку» на нашей радиостанции. Самые жанровые песни. Я, Юлия Степанова, здесь попрощаюсь с вами до субботы. Андрею Бандере спасибо за песню. Евгений Григорьев, участник бархатного шансона и эхо разгуляя, продолжает наш эфир. Вам спасибо за компанию. Пока-пока.
1: Я хочу у лукоморья.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок.

дела на третьем этаже, еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

как влаги в ноябре, а город с крышей так красив. Ума лишится, ты скоро про него споешь, чумазый питерский гаврош, сжимая гриф, как финский нож.

у многих душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Ты помнишь, девчонка, стихи мы читали.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный бутылок.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

дороге вечности печаль со мной.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

ищешь ты, где кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Как папиросы в тесном портсигаре хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе, и сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

И вслед за ней вдруг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. Окурок, мой дружок,

сел за ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда? Лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось

0: саней, что губы мне обжег, и полетел за ней.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

переломаны буреломами. Край Бурановый под охраною, костерок ослаб. Не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лес сплав. Утро сизое,

Лагреек пар, в небо тянется, кто останется, тот не встанет в строй, тот не встанет в строй. Холода штыков, да баланды ковш, журавлиный крик, да телеги скрип, по стеклу гвоздем. Сном ржаной сухарь, в перекурах марь.

слипшийся. Вспомню старое утро жаркое, небо синее. Небо синее, переломаны, буреломаны. Край бурановый под охраною, костерок пропал. Ходуном щека, ляск трелевщика. Навались, браток, раскались, браток, как сюда попал.

стену сапоги стянуть и в сухое влезть, и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый.

0: за границей.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет. А во дворе все было, как и прежде.

Ну что же ты? Ну будем. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

0: карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью